Когда мужчине больно, он не покажет виду, хоть души будут словно колья, терзать напрасные обиды.

жизни нету смысла. А вроде счастье только-только смеялось и на шею висло.

распашонки и пустышки. Но, видать, пришла пора, но, видать, пришла пора ждать малышку.

юности моей. Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

Придет пора весенней жажды, в осколках луж с последним льдом. И я скажу тебе однажды: давай с тобой построим дом. Не будет места в нем обидам, не будет слез и грустных глаз. Построим дом с красивым видом, что строит в жизни только раз. Давай построим дом и все начнем с нуля.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

счастью, результат ничтожен. Не смог я тайны разгадать. И доктор Чехов

0: жизнь.
1: Лучшие песни о главном. Радио.

что за птица счастье и как ее поймать. В двух словах несложно об этом рассказать.

что такое счастье, не нужно объяснять. Нам, мужчинам, стоит женщину понять.

В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

лет от любви сгоряча красовался твой след алым маком от губ. Я на равных тебя отстоял, помнишь, Люб?

желтым улицам гуляет ветерок. Осенний лист прилип к знакомому окошку. Дворовый пес сидит у дома, весь промок. Дворовый пес сидит у дома, весь промок. И не гоняет больше рыженькую кошку. Там за окном все по-другому, там не я. Есть у нее уже давно своя семья.

Мне остается только дальняя дорога. Менял я женщин и менял я города. Менял я женщин и менял я города.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не раз связано с лицом получения.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Море не просто вода, горы не просто земля, а небо не просто, где живет солнце.

даже самых японцев. Так было в те времена. Даже у тех же самых японцев. Так было в те времена. Я не читал никогда

Белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

там есть у нас? Мозгами по раскине. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

мила любая погода. Лучше там, где появились на свет, где появились на свет.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Белоруссии 9 утра. Доброе утро, Радио Рокс.
3: Когда-то мы с тобой

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Наши песни.
1: Я боюсь тебя не помнить, я боюсь тебя забыть. Ставлю крестик на ладони, как связующую нить. Между сердцем и глазами я рисую тайный знак, чтобы помнить и вечерами

Семейный крестик, мой надежный оберег. Я твоей удачи крестник.

0: любовь еще жива.
1: Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио

начать сначала все. И пусть река меня несет туда, где сбудутся еще мои мечты. Смотреть на облака, и пусть несет меня река туда, где снова будем вместе я и ты.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Нас майское утро встречает ярким солнечным светом и многоголосием певчих птиц. Так поют, такие трели, что я проснулся пораньше и проснулся быстро, чтобы насладиться этим пением.
2: Ничего себе, молодец.
1: А ты представляешь, что происходит за большими, за пределами больших городов в лесах? Там какие симфонии?
2: Там шашлычные симфонии сегодня.
1: Ну, судя по вашему мятому лицу, вы не понаслышке накануне, да, вкусили, как говорится. Доброго солнечного майского воскресного утра всем нашим людям, кто уже давно проснулся.
2: Доброе-доброе утро. С вами Александр Барский, Константин Каштанов. Это наши люди встречают, ну вот, май. Самый что ни на есть май.
1: Да, третий день мая календарного. Да. Прекрасный повод для того, чтобы сегодня обнять близкого человека, чтобы быть в приподнятом настроении, ну и включиться в процесс творческий радио-рок-совещания, потому что сегодня по случаю календарного повода. Мы же любим потеребить календарь с утра.
2: Точно.
1: Да, дня кулинара, мы там его нашли. Мы решили пристраститься к сладкому. Да. Ну, а ты знаешь, я ж в душе ребенок.
2: И ребенок
1: знаешь,
2: еще?
1: Да, настроение, как у Карлсона. Хочу сладкого и пошалить.
2: Понял.
1: Поэтому мы решили сегодня пристраститься к сладкому и поговорить о любимых десертах.
2: Да, и неважно, вот делаете и выпекаете вы их сами, за что, конечно, честь и хвала вам.
1: Точно.
2: Или покупаете готовые, но с аппетитом и на здоровье употребляете. Вот расскажите нам, какой у вас был самый любимый торт в детстве и сейчас? На семейные праздники вы делаете сладкие десерты сами или, может быть, предпочитаете покупать уже готовые?
1: Ну, да.
2: А может быть, вам вообще довелось однажды попробовать такой десерт, что можете вот с уверенностью сказать: ничего вкуснее в жизни не ел. Что это было? Расскажите нам.
1: Ой, интересные истории сегодня будут. Мы свои расскажем вам, вы рассказываете нам свои. Мы, конечно же, поделимся со всей страной вашими историями. А куда все это отправлять, если есть какие-то жизненные истории?
2: Отправляйте все это в наш Viber 8033-699-102-1. Также, ну а вдруг у нас тут есть кондитеры, дозванивайтесь, код Минска 017-363-1013. Расскажите нам свои истории.
1: А вдруг действительно у нас есть среди слушателей кондитеры.
2: Да.
1: Тортики и прочие десерты принимаются по адресу Минск, улица Коммунистическая, 6А, Радио Рокс, до востребования нашими людьми, неким Каштановым и неким Александром Барским.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди каждый год 31 декабря в сотый раз смотрят «Иронию судьбы» как в первый раз.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня наши люди по случаю дня кондитера решили побаловать себя сладеньким.
2: Именно так мы сегодня обсуждаем, вспоминаем ваши любимые сладости. Может быть, из детства, может быть, были какие-то сладости, за которые, ну вот не жалко было и последнюю копеечку-то отдать. Может быть, это были конфеты, какие-то
1: тортики. Ой, любил столичные я, до сих пор люблю.
2: Вот что-то такое, да. Остались ли ваши любимые сладости сейчас или их уже не достать? А еще нам интересно... Вот какой у вас был самый любимый торт в детстве? И когда праздник наступает, вы сами кондитерские изделия изготавливаете дома или покупаете готовые? Вот почему так? Расскажите нам, присылайте все в Viber 8033-699-102-1.
1: Да, я очень любил конфеты столичные, уже говорил вам. А вот я понял, что когда я повзрослел... Да-да. Знаешь, первый признак чего был, что я повзрослел? Мама перестала прятать конфеты.
2: А, вот так вот.
1: Да, потому что меня ограничили в потреблении конфет. Перестал их прятать, были всегда на видном месте, но зато папа начал прятать коньяк.
2: Ну да, точно.
1: Я понял, что я уже, да.
2: Что что-то где-то уже вырос.
1: Взрослый. Вот пишет нам Наталья. Здравствуйте, Наталья. В детстве самый любимый торт был птичье молоко.
2: Ой, очень вкусно, мне тоже нравится.
1: Вкусно, да? Сейчас очень люблю медовик. Ой, классный.
2: Да, вот тоже.
1: Правда. Когда жили дома, постоянно в гости приходили дети, я пекла медовик сама. Наташа, у вас золотые руки. Если захочется вот сейчас чего-то сладкого, то в магазине все продается. И птичье молоко,
2: да.
1: И коровье.
2: Да, да, и любое молоко.
1: Медовик. Вкус, конечно же, не тот, если печь своими руками. Но вот когда лень, надо по-быстрому что-то, тогда можно пойти и купить.
2: Слушайте, есть кондитеры, которые пекут сейчас медовики. У нас даже по Минску, я не буду рекламировать, называть. Mm-hmm. Но пекут они их так, как вот... Я бы дома никогда так, Саш, не сделал качественно.
1: Да, сейчас вышла на новый уровень. У меня племянница, профессиональный кондитер. Да-да, работает в цеху, там вообще промышленное производство. Она для всех гипермаркетов
2: да-да.
1: Выпекает тортики. Ну вот да, где вот...
2: И контактик-то дай, может до гипермаркета она нам...
1: Парадокс вот в чем. Да. Дома печь не может, потому что за рабочий день...
2: Так.
1: В течение рабочей недели, месяца, лет, так устает с этими тортиками, что я уже не могу. Все. Я даже на них дело, смотреть уже не могу. И есть не могу.
2: Кондитеры, которые не едят сладкое. Ну,
1: это профессиональные издержки. Это бывает.
0: Календарь.
1: Потрясающий календарь сегодня, солнечный у нас. Потому что, вот чувствую, и день такой. Международный день солнца сегодня отмечается, товарищи. Отлично. Ура!
2: А еще, друзья, Всемирный день веселья. И, собственно, день кондитера.
1: Ну да, все это родилась. Можно совместить. Да. Также сегодня в календаре отмечен день паранормальных явлений.
2: Ну вот как раз таки вы
1: слушаете. То, что накануне с тобой случилось, да, Константин.
2: Паранормальных сидит.
1: Ты говоришь, день рождения друга. Нет, не было никакого друга и дня рождения.
2: Ничего себе,
1: это было паранормальное. Что ты в лесу делал? Это надо спросить у зайцев, что ты делал в лесу.
2: Хорошо.
1: Может, русалок каких? Юра слушает тебя сейчас?
2: Надеюсь, нет.
1: А русалки слушают.
2: Также, друзья, сегодня отмечается еще и день положительности в уме.
1: О, замечательный праздник.
2: Хорошо,
1: замечательный.
2: Да,
1: все, да, что да. положил на ум, там и должно остаться.
2: И выложи.
1: Вот когда мы считаем дважды два, четыре, и там что-то на ум пошло.
2: Дважды два, восемь, Саша.
1: Дважды два, восемь. Да. Это вам русалки опять-таки нашептали. Вы поаккуратнее ходите по лесу, Константин.
2: Главное, что
1: грибов
2: красиво.
1: Пока и ягод нет. Мало ли что. Давайте дополним наш традиционный календарь народным. Что вам там нашептали в лесу?
2: Ох, а по народному календарю, друзья, сегодня отмечается Федоров день. Он же Федор Неводник, это важно. Считается, что какая погода в Федоров день, таким будет и все лето.
1: О.
2: Это хорошо. Безветренная погода предвещает дожди в ближайшие дни. А если на елках много шишечек, то это к хорошему урожаю пшеницы.
1: На елке смотрел?
2: Не смотрел. Я русалок разглядывал, Саш, куда мне? Да, а если погода холодная и дождливая, то меда будет очень мало. Так вот, кстати, если этот день был важен для тех, кто занимался рыболовством.
1: Ловить рыбу, друзья мои, внимание, в этот день считалось большим грехом.
2: Да-да.
1: Нельзя категорически. Наши предки в этот день не ловили рыбу, и вам нельзя. Но я думаю, что, возможно, такое поверье было связано с тем, что вот примерно в это время, да, многие речные виды рыб мечут икру. Так это говорят, да?
2: Да-да.
1: Кстати, вот по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали.
2: Интересно, это как?
1: Ну, не было у них средств массовой информации, а хотели знать, какая будет погода. Вот тренировались то на кошках, то на рыбах, то на тучках и на прочих там каких-то сладостей и радостей. В общем, крестьяне гадали, если мальки разойдутся быстро, которые из икринок появились, то сеять можно пораньше. Но ежели малек долго будет оставаться на месте, вот не знает, куда ему плыть, то стоит подождать.
2: Интересно, слушай, как
1: и спросить, вот какого сидели? Налима. Да, сидели, смотрели в реку.
2: Чего только не придумают, чтобы не работать. Ты понимаешь, ты что делаешь? Я гадаю на мальках. Еще не вылупились, да, еще не появились.
1: Жду с моря погоды. Но и у нас в календаре есть замечательные люди, которые в этот день родились. Кто-то сегодня отмечает свой очередной день рождения. Надо вспомнить добрым словом и поздравить. Ты же помнишь,
2: конечно,
1: кто с доброй сказкой входит в дом? Кто само всем само и каждому знаком? Это кто?
2: Это, друзья, Леонид Нечаев.
1: Да, наш Леонид Нечаев. Советский, белорусский и российский кинорежиссер. Долгое время работал, слава богу, на киностудии «Белорусфильм».
2: Да, спасибо ему огромное.
1: Да, он создал такие великолепные произведения, как «Про красную шапочку», «Намедни вспоминания», фильм «Проданный смех». Ну и шедевр, это «Приключения Буратино». Леонид Нечаев, спасибо тебе большое за твое творчество.
2: А еще, Саша, мы еще одному человеку должны сказать спасибо за наше детство и за хорошее творчество. В 1956 году, именно в этот день, появилась на свет советская, российская актриса театра и кино, великолепная, чудесная красавица, да и просто лучшая Мэри Поппинс в мире Наталья Андрейченко.
1: Да, кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантный сама от меня без ума и весьма почтенный, джентльмен седой, мальчишка любой. Вы бы видели Наталью Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс. До свидания».
2: Какая она великолепная.
1: Константин увидел ее еще в розовом детстве и влюбился по уши.
2: Да.
1: А ты знаешь,
2: да,
1: как она попала в фильм «Мэри Поппинс. До свидания»?
2: Как?
1: Ведь претенденток было очень много.
2: Логично.
1: И все считали себя достойными этой роли и красавицами. Да что там, даже мисс совершенства. Но музыку к этому фильму писал Максим Дунаевский.
2: Да-да-да.
1: А Наталья Андрейченко была женой Максима Дунаевского. И вот режиссер фильма «Мэри Поппинс. До свидания» пришел к Максиму Дунаевскому домой отслушать уже готовый материал музыкальный для предстоящего фильма. Может быть, внести какие-то правки. Максим Дунаевский непростой человек. Он тоже очень хотел, чтобы его жена Наталья Андрейченко снялась в этом фильме в роли Мэри Поппинс.
2: Вот так вот и сложилось.
1: Они разучили накануне.
2: Разучили
1: песню. Вот как раз-таки «Кто от шпильки до булавки, кто от туфельки до шляпки» про мисс Совершенство, леди Совершенство. И вот он накрыл щедрый стол. Конечно, Наташка суетится, что-то на кухне там рулеты, тортики. Не только тортики. Наливочка своя была. В общем, накрыли щедрый стол. И тут режиссер говорит: «Максим, что там написал? Давай. Продемонстрируй».
2: Показывай, да.
1: И он начинает ты-ты-ты-ри-ты-ты-ты. И Наталья Андрейченко подхватывает, начинает петь, уже отрепетировав эту песню, якобы все это на импровизации. Режиссер в восхищении. Ну вот!
2: Хорошо,
1: и поющая практически, да, и красавица. Нашел. Вот пришел оценить материал музыкальный, а нашел и актрису на главную роль в фильме «Мэри Поппинс. До свидания».
2: Слушай, ну...
1: Не без помощи мужа.
2: Не без помощи мужа, но в любом случае совпали... Очень правильно, звезды. Она идеальная Мэри Поппинс, Саша. Вот идеальная. Идеальнее не придумать. Никого не найдешь.
1: Плюсую.
2: Да. А еще,
1: ставлю,
2: кстати говоря,
1: лайк.
2: Спасибо большое, кстати.
1: Зачет.
2: В 1985 году появился на свет в этот день такой вот прекрасный российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Ну, как его иначе представить?
1: Ну,
2: Данила наш... Любимый шепот России, Козловский.
1: Ну,
2: дайте
1: ему аплодисментов.
2: Да? Конечно.
1: По каким фильмам ты вашего Данилу Козловского знаешь?
2: Ой, по каким я его скорее не знаю. Что у него последнее? Чернобыль. Бар один звонок, кстати говоря,
1: вот
2: шикарный.
1: Чернобыль, он режиссер этого фильма.
2: Да, я знаю, Саша.
1: В
2: «Экипаже» он был.
1: «Экипаж», да, новая трактовка.
2: «Духлес», «Викинг». Да, слушайте, где он только не снимался, проще перечислить.
1: У меня к нему есть вопросик один.
2: Какой?
1: Зачем он увел Анну Чиповскую?
2: Ну, давай я ему сейчас наберу.
1: Она мне очень нравилась когда-то. Но он же ее поматросил и бросил.
2: Я ей тогда наберу, сейчас уточню.
1: Не надо, я обиделся, все. Ну, историческим фактом этого дня давайте закроем наш календарь на сегодня. А может, кто-то найдет и продолжение.
2: Так, что там у нас?
1: День только начинается. В 1862 году, товарищи, давно это было, Владимир наш Даль любил смотреть вдаль.
2: Так.
1: Это человек такой хороший, умный. Владимир Даль представил в обществе русской словесности главный труд своей жизни. Все его знают. Филологи, гуманитарии и не только гуманитарии. Это толковый словарь русского языка в 4 томах.
2: Гигантских.
1: Титанический труд. Ходил по русской земле. Разные словечки выслушивал, трактовал их. Все это записывал в блокнотик. Ну а затем вот... 4 тома все это вылилось. Кстати, собирая и толкуя вот русский язык по разным землям...
2: В такую даль собрался, да?
1: Да, где он только не был. Владимир Иванович, дорогой наш, вместе с тем прекрасно знал немецкий,
2: ух ты,
1: французский,
2: ух ты,
1: английский, читал и писал по латыни, не знаю зачем, правда, владел украинским, белорусским,
2: молодец,
1: казахским, изучал болгарский и сербский. Но вот
2: полиглот.
1: Даль. Вроде как и славянская фамилия, но нет, у него же датские корни. А вот язык своих предков, датский, он так и не осилил, представь.
2: Серьезно?
1: Себе.
2: Mm-hmm. Ничего себе, слушай, на все хватило, а на это нет.
1: Ну, очень интеллигентный и начитанный, грамотный человек был. Дорогой наш Владимир Иванович Даль, спасибо тебе за толковый словарь русского и не только русского языка. У меня знакомец, да. Слава его зовут был.
2: Да-да-да.
1: Вот интеллигент до мозга костей. Был физиком. Ну, так повернулась жизнь. Стал лириком.
2: Так.
1: Ну, любил иногда усугублять. Но, говорю, интеллигент. Всегда вот, здрасте, пожалуйста, будьте любезны.
2: И шепотом, ну, понятно,
1: ну, усугублял.
2: Да.
1: Жене это не нравилось, она периодически его пилила. Всегда говорил, ну вот, опять-таки нализался, нажрался. Он, голубушка моя, не нажрался, а вкусил. Вот такими событиями примечателен этот день, 3 мая, в мировой истории.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, если на столе оливье, значит, в доме праздник.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 20.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня воскресенье, выходной день, солнечный май. Во всем своем великолепии.
2: Да?
1: Начинает все распускаться. Да, загадочное явление на коммунистической, наблюдаем из окна эфирной студии Радио Рокс.
2: Какой-то пух.
1: Пух.
2: Какой-то пух.
1: Может, это тополина, но что-то рановато для тополиного пуха.
2: Май только начинается. Для одуванчиков тоже рановато.
1: В общем, надо провести расследование. Открыть дело, провести расследование.
2: Надо понять, да.
1: Но еще у нас впереди 2,5 часа для этого.
2: Да, чтобы
1: вердикт будет. А вот пока мы сегодня шалим.
2: Шалим.
1: Да, сладкоежками прикинулись тут. Угощаем вас и себя интересными историями по случаю Дня кулинара. Интересуемся, какой у вас был самый любимый торт в детстве, а какой сейчас?
2: Сейчас, да. Вот на семейные праздники вы делаете сладкие десерты самостоятельно или предпочитаете покупать готовые? А может быть, вам довелось однажды попробовать вот такой десерт, что можете с уверенностью сказать нам: ничего вкуснее в жизни не ел. Вот что это было, расскажите. Да и вообще, остались ли ваши любимые сладости сейчас? Все же мы их помним вот из детства. Тогда-то они были, да, и доступны. А сейчас-то, может быть, чего-то уже и нету, и только в памяти вашей осталось. Присылайте все это в Viber 8033-699-1021.
1: Я в детстве очень любил торт «Салют».
2: Салют?
1: Обожал, да, обожал «Салют», сверху такой мармеладик.
2: У меня бабуля любила его.
1: А вот сейчас он есть?
2: По-моему, нет уже. Я даже упаковку эту помню. «Салют», как его упаковывать.
1: А там же тесто пропитывалось ликером.
2: Да. А, ты все оттуда... Все ясно, Саша, все,
1: в принципе, понятно. Мне его вкус очень был приятен.
2: Ну, конечно.
1: А сейчас я вот, ну, куда захожу, да, первым делом, конечно же, по привычке смотрю.
2: Да.
1: «Салют» с привычной вот этой всей... рисунками на украшениями. Нет, не нахожу. Может быть, кто-то из наших слушателей где-то сталкивался, видел. Скажите, дайте подсказку, где «Салют» этот
2: где
1: найти. Поеду, куплю.
2: Салют,
1: правда.
2: Да.
1: Даже упаду в него лицом.
2: О, как?
1: Да, так я люблю.
2: Лицом
1: так
2: в «Салют».
1: Люблю, так люблю
2: «Салют». А потом
1: «Салют».
2: Салат, да.
1: Упаду в детство, можно сказать, впаду. Оксана пишет. Оксана, здравствуйте. У меня с детства был любимый торт «Киевский». У нас была традиция, мама всегда его покупала на Новый год, всегда 30 декабря, и он уже стоял на балконе.
2: Классика,
1: да, ждал вот вношения на стол. А какой же он был все-таки вкусный? Вот сейчас, мне кажется, таких не делают. Подобие, но нет, это не настоящий, не тот самый киевский из моего детства. Потом, конечно, мамины сердечки были, это печенье такое. Ее все соседи, знакомые просили испечь к празднику себе. Это было оригинально, ни у кого таких не было. Вот сколько не пробовала сама так сделать, но не то, не получается.
2: Конечно, не то.
1: То ли
2: да, не то.
1: Вот, ингредиенты другие сейчас используются, да, то, может быть, тесто не то, а может быть, все-таки руки другие.
2: Да, конечно, конечно. Оно же всегда... Это же магия, ребят. Это же готовка, это всегда магия. Кстати говоря, Саш, по поводу упаковок. Я тут вспомнил. Ты представляешь, в выборе десертов наши люди, более 60% наших людей говорят, что вот когда они думают, какой десерт купить, знакомая с детства упаковка в 60% случаев им помогает принять конечное решение. То есть они отдают предпочтение какой-то сладости, которую еще с детства по упаковке
1: конечно,
2: помнят.
1: Конечно, ты знаешь, вот это как красивая одежда. Да. Ну, вот это фантик, да, в котором каждая женщина может почувствовать себя конфеткой.
2: Может быть, да. Ну вот подробнее про это и будет наша ностальгическая статистика.
0: Статистика.
2: Сколько, Саш, наши кондитеры за год делают сладости, я тебе даже говорить не буду, там сотни тысяч тонн. И что
1: конечно.
2: Интересно, кстати говоря, очень многое отправляется на экспорт. Это приятно, потому что ну, наши сладости, по моему субъективному мнению, за последние лет 10-15 прям стали очень
1: классными. Приятно, наши сладости несут людям радости.
2: Прям поднаторели, их с удовольствием можно кушать и детям, и старикам, и всем, да даже мне можно, и слава богу.
1: А почему, знаешь? А потому что у нас очень много рецептур еще с тех советских времен, которые по ГОСТу...
2: Ох, как ты красиво вышел сейчас на мой вопрос.
1: А что такое ГОСТ?
2: Саша.
1: Это четко прописанное количество чего-либо класть в таком-то... В таких-то пропорциях. И нарушать эти рецептуры ни в коем случае нельзя.
2: Александр,
1: а те, кто пытается обойти это все, удешевить производство, те используют ТУ, так называемые технические условия, где, ну, пусть назовем ее тоже киевский, а то, что это не киевский, даже рядом не херсонский, никак не похоже.
2: Какая разница, да. Какая разница. Представьте меня, у меня есть вопрос как раз-таки касательно ГОСТа.
1: Прекрасно.
2: Как вы думаете, а сколько наших людей... считают, что кондитерские изделия, произведенные по советским рецептурам, а именно по ГОСТу, более качественные и натуральные. И это для таких людей ключевой фактор, влияющий на покупку. То есть сколько процентов наших людей покупают десерты, исходя из ГОСТа?
1: А я всегда смотрю.
2: А я не всегда смотрю, честно тебе скажу. Да? Как думаешь, сколько процентов
1: вот
2: наших
1: людей?
2: Вот
1: потом медовик не похож на тот самый медовик, который ты привык кушать.
2: Сколько процентов наших людей ГОСТу выбирают себе десерт?
1: Возьмем наших слушателей.
2: Да.
1: Я думаю, процентов 80.
2: 80%. Хорошо, зафиксировали.
1: А может и больше.
2: Может быть и больше.
1: А если торт сделан не по ГОСТу, просто не едят.
2: Но потом по ГОСТу получит кондитер.
1: Да, да. Свои. 80% это моя версия.
2: Хорошо. Наш Вайбер 8033-699-1021 принимает ваши версии. Еще раз вопрос. Как вы думаете, сколько процентов наших людей выбирают себе сладости и десерты, отталкиваясь от ГОСТа? По ГОСТу.
0: Только наши люди, когда видят закрытую дверь, на которой написано «Закрыто», дергают ее несколько раз за ручку на всякий случай.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вопрос у нас был в статистике очень простой. Вот как вы думаете, сколько процентов наших людей, когда выбирают себе десерты, окончательное решение принимают, отталкиваясь от ГОСТа? Смотрят на ГОСТ и решают: да, этот медовик я сегодня ем. Вот Саш предположил, что это аж 80% наших людей.
2: Едвига думает, что почти никто на ГОСТ сейчас не смотрит.
1: Так, это вот сколько так? процентов?
2: 14%,
1: 14%,
2: да, а может и меньше.
1: Были версии 5%, 10%, 15%. Кто-то даже написал 100%, то есть все смотрят и окончательное решение именно так и принимают. Кто-то 85% написал, кто-то вот очень близко подбирался к правильному ответу, там где-то 55-35-27%, но нет, ближе всех на данный момент подобралась Анжела. Она написала 49%. А правильный ответ 48%. Вот
2: Анжеле,
1: так вот,
2: Саша. Честь, хвала, поздравляем.
1: Да.
2: Хорошо работает интуиция.
1: 48.
2: Но это же плохо. 48% это слишком мало.
1: Мало-мало, да, что?
2: Ты знаешь,
1: а что поделать, Саша?
2: Ну, ГОСТ не просто так вводили.
1: Не
2: если
1: просто
2: в тортик нужно положить, давай так, да, в десерт.
1: Да, да.
2: Нужно положить ваниль.
1: Конечно.
2: То это должна быть настоящая ваниль. Причем ну, да, тоже утвержденная...
1: Утвержденная ГОСТами.
2: ГОСТом.
1: Да.
2: А не ванильный сахар.
1: Конечно.
2: И не ароматизатор.
1: Да-да-да,
2: со ваниль. Вкусом ванили.
1: Да, именно так, Саша.
2: Потому что вот эти все несоблюдения ГОСТов, они удешевляют продукты, и я не знаю, в конце концов, что там за суррогат такой будет.
1: Ну, слушай, ну ситуация такова, что ГОСТ постепенно, как мне субъективно кажется, становится все-таки для подрастающих поколений чем-то...
2: Мифическим.
1: Да, мифическим. Слушай, ну,
2: понимаю,
1: встреть на улице может мальчика быть, лет 15 быть. И спроси, что такое ГОСТ. Он тебе не скажет. Ну,
2: компьютерная игра какая-то.
1: Да, кстати, не исключаю, что
2: а ты знаешь, что пекарь, кондитер, который не соблюдает ГОСТ, ему изменяет жена, и у него не рога, а рогалики.
1: Рогалики.
2: Потому что не по ГОСТу.
0: Только наши люди знают, как это вкусно макать зеленый огурец в сахар и запивать молоком.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Радио Рокс. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: Сегодня вкусный сладкий праздник. В календаре обнаружен. Хорошо, что он выпадает вот на воскресный выходной день, такой солнечный. День кондитера отмечаем сегодня в нашем эфире.
3: И очень вкусно отмечаем. Мы у вас интересуемся, вот какой у вас был самый любимый торт в детстве, а какой сейчас? Вот на семейные праздники вы делаете сладкие десерты самостоятельно или предпочитаете покупать готовые? А может быть, друзья, может быть, вам однажды довелось попробовать такой вкусный десерт, что можете с уверенностью сказать, ну ничего вкуснее в жизни не ели. Что это было? Расскажите нам. Наш Viber 8033-699-1021 принимает ваши фото, видео, отчеты, да и просто сообщения по нашей теме. А также мы ищем кондитеров. Код Минска 017-363-1013. Наберите нас, расскажите нам свою историю в прямом эфире.
2: Запросто, интересно. Запросто. Слушай, я однажды попробовал так называемый меринговый рулет. Ничего вкуснее.
3: Я тебе завидую.
2: Я не ел никогда из
3: десертов.
2: Это
3: очень вкусно, да.
2: Жена приготовила не знаю чего. Я спрашивал, как все это готовится. Она говорит, очень затратно, очень долго это все делается. И без чего? Улыбается, не говорит. Как ты считаешь, мне стоит бояться?
3: Не надо, не надо. Никогда не бойся, не ешь и получай удовольствие. Все.
2: Меринговый рулет. Замечательно. Вот Елена пишет по теме. Лен, здравствуйте. Мой любимый торт в детстве был морковный со сметанным кремом.
3: Кстати, да, тоже был.
2: Я не знаю такой.
3: А мне нравился.
2: Это что такое? Из морковки, что ли?
3: Да. Слушай, морковь, на самом деле, ты будешь удивлен, но во многие...
2: Вот что значит по ГОСТу. Настоящая морковь там наверняка была.
3: Да.
2: А еще я очень любил и конфеты сама делать. В ложке из сахара. Туда воды немножко добавляешь, сахара над огнем поддержишь.
3: Ну, конечно,
2: ой, сколько ложек перепалило.
3: И палочку туда потом еще можно запихнуть.
2: Я спичку, ну палочки такие не... Зубочистку или спичечку туда.
3: Да.
2: Ой, какие конфеты вкусные были. Я, бывает, знаешь, на летних каникулах там... Пару пачек сахара переведу.
3: Нормально.
2: Зато на напеку,
3: себе.
2: Наделаю эти конфеты и во двор выхожу, и ребят угощаю.
3: Валентина нам прислала не просто сообщение, а целую галерею из тортиков. Валентина пишет, здравствуйте, уважаемый радиоведущий. Я очень люблю заниматься выпечкой. И на любые праздники своих близких людей я балую вот своими изделиями. И там, слушай, один торт другого краше. Такая красота. Валентина, золотые у вас руки, великолепные тортики. Просто браво.
2: У меня знакомый Женя, но уже в годах, уже за 70, категорически нельзя сладкого ему есть. А он сладкоежка, но вот каких еще поискать надо? Если не съест что-нибудь сладкое, просто начинает крутить его. Лицо чешется.
3: Ну, конечно.
2: А врачи категорически запрещают. Так он, знаешь, как методом Брежнева. Леонида Ильича, которому врачи запрещали курить, он просил своих охранников, чтобы ему его обкуривали.
3: Обкуривали.
2: Знаешь, такая наглость, да? Сидит охранник и в лицо генеральному секретарю выдувает дым. Какая дерзость. Вот такие Женьку, вот знаком Евгений, давайте, так, Евгений Николаевич, просил, чтобы при нем ели торт, чтобы хоть как-то вот внушить себе, что это он причастен к этому, тоже кушает.
3: Слушай, забавно, а дети, наверное, справлялись лучше всех. Они не просто ели, они еще ему и в лицо потом это все посылали.
2: Бросали в лицо торт.
1: Анекдот.
3: А чего?
2: Да, такой анекдот. Значит, муж спрашивает у жены. Ксюша, слушай, Ксюш, иди сюда. Слушай, там в холодильнике тортик был. Где он? Ну, я съел один кусочек. Так. Ну, хорошо, один съела-то. А где остальные-то кусочки? А я его не разрезала.
3: Я его не разрезал, да, один большой кусок, да. А у меня... Вот такой вот анекдот. На день рождения жены муж заказывает торт. Кондитер спрашивает, ну, какую надпись будем делать? Муж такой, ну, напишите сверху, ты не стареешь, а снизу ты просто становишься лучше. Кульминационный момент, день рождения, все гости собираются вокруг тортика, открывают его и читают. Ты не стареешь сверху, ты просто становишься лучше снизу. Нормально, Александр.
2: Неожиданно, Константин.
1: Только наши люди покупают ежедневник всего лишь для того, чтобы красиво заполнить первую страницу.
4: Сегодня ночь не задалась, я плохо спал.
1: Наши песни.
4: Тянулась так не торопясь, устал.

сестры. Все правят масляною, брат, не до чумы. И так вышибло слезу.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 11 часов.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Доброе утро. В Минске проходит профилактическое мероприятие. Сотрудники ГАИ проверяют водителей каршеринга. Основная цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием арендного транспорта. Госавтоинспекция напоминает, управляя арендованным автомобилем, вы несете полную ответственность за свои действия на дороге. С момента заключения договора пользователь шерингового сервиса становится временным владельцем транспортного средства до завершения аренды. В Литве с этого дня действует новый запрет для транспорта из Беларуси и России. В страну нельзя въезжать, если в баке больше 200 литров топлива. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года. За нарушение предусмотрены штрафы и конфискация топлива, ввезенного сверх нормы. Инициатором выступил таможенный департамент Литвы. Там утверждают, что избыточное горючее из баков сливают для перепродажи. По данным ведомства, в Литву в среднем за сутки въезжают около 200 грузовиков с белорусской и российской регистрации. За месяц около 7 тысяч. Иран направил США мирный план из 14 пунктов с условиями завершения конфликта. План стал ответом на американское предложение из 9 пунктов. Тегеран настаивает, что речь должна идти не о продлении перемирия, а об окончании войны. Иран предлагает решить ключевые вопросы в течение 30 дней. Среди условий – прекращение боевых действий, гарантия ненападения, снятие морской блокады, разморозка иранских активов, отмена санкций, выплата компенсации и вывод американских сил из сопредельных территорий. Теперь Тегеран ожидает официального ответа США. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет изучать предложения, но уже назвал их, по сути, неприемлемыми. На легендарном пляже Копикабана в Рио-де-Жанейро колумбийская певица Шакира дала грандиозный бесплатный концерт. Мероприятие, по оценкам, собрало около 2 миллионов зрителей. Некоторые источники называли цифру до 3 миллионов. Действо развернулось на сцене площадью более 1300 квадратных метров. Выступление стало частью долгосрочной инициативы мэрии Рио-де-Жанейро, рассчитанной на 3 года. Цель проекта – привлечение ведущих мировых артистов для проведения бесплатных концертов на главном пляже города.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до +26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Счастье любит смелых, это действительно так. Жизнеспособное утверждение.
2: Конечно,
1: проснулся,
2: конечно.
1: Шаг вперед, смело сделал, день начат.
2: И лег обратно в кровать, потому что день закончит.
1: А ешь что-то вкусное, нравится, не спрашивающего сделано. Просто ешь. В этом и будет твое счастье. Сегодня по случаю дня кондитера Константин Дмитриевич Каштанов и...
2: Александр Владимирович Барский.
1: Сегодня решили побаловать себя сладеньким, ну и поговорить о любимых десертах.
3: Именно так. Мы у вас интересуемся. Вот какой у вас был самый любимый тортик в детстве, а какой сейчас? На семейные праздники вы делаете сладкие десерты самостоятельно или предпочитаете покупать готовые? Да и вообще, вот расскажите нам, может, вам довелось однажды попробовать вот такой десерт, что можете с уверенностью сказать: ничего вкуснее в жизни не ел больше. Что это было? Поделитесь, присылайте все свои истории, фото, видео, отчеты касательно кондитерских ваших изделий в наш Viber 8033-699-102-1.
1: А также можно дозвониться, если вы кондитер,
3: работаете
1: с десертами, можете рассказать какую-то интересную историю, тогда дозванивайтесь к нам по телефону.
3: Код Минска 017-363-1013. Ждем вас.
1: Вот, кстати, Татьяна пишет. По теме. Татьяна, здравствуйте. Очень вкусный торт был в детстве. Мне нравился. Ленинградский.
3: Ленинградский, да.
1: Вот многим нравится. А я что-то вот так не распробовал.
3: А вот мне киевский не нравился, а ленинградский
1: наоборот,
3: нравился.
1: Наоборот, да? Ну, нет, город Ленинград я очень люблю. А вот ленинградский как-то не зашел. Наверное, надо поехать в Ленинград попробовать.
3: Да.
1: А сейчас, вы знаете, тоже очень вкусный делают. Вот где она даже указала. Но это будет реклама. Там дамские пальчики. Есть такое печенье?
3: Есть.
1: Или это десерт такой, да?
3: Есть дамские и печенье. Пальчики. И десерт, и, в принципе, дамские пальчики, как утверждается, все-таки существуют.
1: Это про дамские пальчики? Басков там, я буду руки твои целовать. Дозвонился к нам, кстати, кондитер, шоколатье, такая редкая профессия. Владимир зовут.
3: Владимир.
1: Есть у него интересная история. Володя, здравствуйте.
4: Всем привет. Привет, уважаемые слушатели. И вы, ребята в студии, привет вам.
1: Привет. Володя привет. В дороге? Куда-то там что-то везет? Шоколад, наверное?
3: На слет шоколатистов.
1: Ох ты, да. Ох ты. Владимир, вы шоколатье. Это работа связана с чем? С употреблением шоколада или с его правильным производством? Или поясните, пожалуйста.
4: По большей части, конечно, с производством. Но с употреблением тоже не менее.
3: Нормально.
4: Даже, я бы сказал, очень много с употреблением. Потому что иногда очень много брака бывает. Ну, очень много.
3: И надо от него избавляться.
1: Он съедает его, да. Поэтому благодаря шоколаде Владимиру на наших прилавках качественный шоколад. С закрытыми глазами может определить, где горький, где сладкий, где молочный. А где коньячный шоколад?
3: А где пористый?
1: После пористого пучит.
3: Владимир, расскажите, у вас там история какая-то была, насколько я помню.
1: Что случилось в нашей профессиональной жизни? Вы нам рассказали вне эфира, мы были шокированы.
4: У меня была довольно интересная история, когда я все время, сколько я работал, я ел конфеты с пралине. Это которые делаются из фундука с сахаром.
3: Так.
4: Ел, и все было хорошо, все было прекрасно. А потом у нас изобрели, назовем это так, фундук в шоколаде. Это был белый шоколад с зеленым чаем и васаби.
3: Ух ты.
4: Если что, берите на заметку и делайте. Это правда, это очень вкусно.
3: Вот такой вот вкусный десерт.
1: Фиксирую.
3: Подождите, еще раз. Это фундук нужен, белый шоколад, васаби и зеленый чай, я правильно понял?
4: Да, там зеленый чай, только это скорее порошок такой.
3: Понятно,
4: ну,
3: понятно.
4: Именно ароматизатор.
1: Так, все это вкусно. И что
3: так
1: случилось
3: и что?
1: Дальше?
4: Вот, ну и мы это все закатывали, и как-то тоже был брак в каком-то, ну, большом количестве. Ну и я что-то подумал, а почему он будет просто так лежать, правильно? Нужно же это все как-то съесть. И в итоге оказалось, что у меня аллергия на фундук. Вот так вот я примерно о ней узнал.
3: Ничего
4: у меня пухло
3: себе.
4: Горло, стало чесаться, глаза начали слезиться, вот это вот все. Ну и я съел сначала, вот узнал про то, что аллергия, но я решил проверить на всякий случай. И через час пробовал еще раз, после того, как уже таблетку выпил. И снова аллергия пробила.
3: Снова аллергия пробила.
1: А, понятно.
3: Ничего себе.
1: Так а как теперь вам работать-то, шоколатье, если у вас аллергия на те ингредиенты, которые как раз-таки шоколатье и используют в своей работе при тестовых вкушениях?
3: А может, Владимир в завязке уже
4: просто? Я просто
1: обсасываю такой шоколад. После пятого фундука я больше не могу, да.
3: Что говорите вы, Вов?
4: Я просто обсасываю такой шоколад, и все.
3: Вот так.
4: Мне же там важнее шоколад, а не фундук.
1: Обсасывает?
2: Ну, все правильно, да, фундук-то зачем?
1: Но он же потом в продажу...
3: Орешки белочка.
1: Он же потом в продажу не идет.
3: А вот тебе расскажи.
4: Об этом в следующем эфире.
3: Браво, браво.
1: Вот интересная история, слушай. Слушай, а где...
4: История о том, как я ел как-то приготовленный кем-то, не мной, торт. Это был торт с Дорблю, который, ну, нам позиционировали как очень вкусный. И мы подозревали, что это будет торт Дорблю, да. И там будет его прям, ну, вот буквально миллиметр, да, на протяжении всего торта, вот так вот чуть-чуть.
1: Чуть-чуть,
4: а там оказался сука, слой, да, примерно как корж, короче, в два пальца толщиной.
1: Дорблю,
4: его есть было невозможно.
1: Я не знаю такой торт, я знаю такой сыр есть, и Дорблю. Сыр, с плесенью,
4: да,
1: явно,
4: да,
1: торт,
4: да,
1: это явно,
4: да,
1: тортик,
4: да,
1: с сыром.
4: Это был торт с сыром Дорблю, только там его было не чуть-чуть, а он был вот так вот.
1: Серьезно?
4: Реально
1: такой... И как вкус, торт, который испортился, покрылся плесенью, говорит, ну это такой...
3: Это Дорблю, ребята, это Дорблю.
1: Володя, еще такой вопрос. А где учат на шоколатье?
4: Ну, как-то так оно получилось, что просто у меня были товарищи, которые ездили во Францию, и мне просто предложили работу, и они меня всему научили.
3: А, вот так, то есть... Uh-huh. Просто передали навыки вот так вот.
1: Слушайте, я люблю сладкое. Я просто так ем шоколад, но его же надо есть со смыслом. Володя, потом научите меня вне эфира, как его есть со смыслом, чтобы я тоже ел шоколад как не просто Александр, а да, как, да, шоколадье Александр.
2: Надо было родиться французом, Саш. Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин. Володя, спасибо за историю.
0: Только наши люди могут с радостью носить еще бабушкину старую кофту, потому что мода вернулась.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Конечно. Особенно в такой-то день. Солнечный, майский, если в календаре день кондитера обозначен. Вот сегодня мы и балуемся сладким в эфире. Сергей по теме высказался.
2: Да-да. Что высказал?
1: Пишет. Пирожная картошка. А лучшее было...
2: Наконец-то хоть кто-то
1: в 80-х
2: вспомнил.
1: И 90-х. До 90-х годов.
2: Да.
1: Пирожная картошка, да, была картошкой. А сейчас не то. Сергей пробовал.
2: У меня бабушка по старым рецептам готовила. Вот это была картошка. С кулак вот такая вот. Ну, такая вкусная.
1: Да?
2: С ума сойти можно, да.
1: Людмила пишет. А я делаю шоколад сама.
2: Ух ты.
1: Из какао-масла и кускового какао покупают. А еще делаю конфеты из сухофруктов и орехов.
2: Ничего себе.
1: Какая кудесница.
2: А вот если вы, друзья, вдруг не знаете, вот какую сладость сегодня стоит употребить, так, чтобы день прошел хорошо, то
1: употребляйте все.
2: Да, а звезды вам подскажут, в каком порядке.
0: Гороскоп.
1: И в каком количестве?
2: Конечно.
1: Овны, начнем с вас, перемоем косточки. Сегодня разрешите себе просто помечтать. Не думайте о делах. Просто включите музыку. Радио Рокс, например. Вы уже это сделали. Правильно, молодцы. И дайте воображению нести вас далеко-далеко. Ваш лучший отдых сегодня — это в вашей голове, как ни странно, да?
2: Тельцы.
1: Так дешевле получается.
2: Конечно, конечно, тельцы. В этот выходной, знаете, сломайте свою рутину. Вот сделайте что-то не по плану, что-то непривычное для себя. Немного свободы и хаоса — это то, что доктор прописал в такой чудесный день.
1: Близнецы, сегодня отнеситесь к своему отдыху как к какой-то архиважной задаче. Просто миссия, которая должна быть выполнена. Хорошенько выспитесь.
2: Да.
1: Уже это сделали? Прекрасно. Вкусно и полезно поешьте. Уже кушайте. Приятного аппетита. Ну а потом сходите на долгую прогулку. Это звезды рекомендуют. Я тут ни при чем. Вам сегодня нужно качественно восстановить силы.
2: Главное, качественно.
1: Восстанавливайтесь.
2: Вот это хорошо, да. Раки. В этот день, раки, устройте себе маленькое приключение. Вот попробуйте еду, которую никогда не ели. Или исследуйте новый район вашего города. Новые впечатления – ваш лучший отдых на сегодня.
1: Знаешь, что ты сегодня есть будешь?
2: А что-то, что еще не пробовал.
1: С пола не ешь, Костя. Львы, сегодня вам нужно побыть наедине с собой, чтобы перезагрузиться. Включите любимую музыку. Опять-таки, что?
2: Радио Рокс.
1: Да. А погрузитесь в книгу, опять-таки, в какую?
2: Радио Рокс.
1: Или фильм посмотрите про Радио Рокс.
2: Да.
1: Отключитесь от всех, чтобы слышать себя и наших людей.
2: Вот хорошо. Девы, знаете, девы, вашим глазам нужен отдых и красота. Сходите на выставку, прогуляйтесь по красивому парку или просто посмотрите на закат сегодня. Ищите прекрасное в мелочах в этот чудесный день.
1: Какой вчера красивый закат был. Я хоть и не дева, но любовался. А сегодня буду с девой любоваться закатом.
2: Да.
1: Весы, в этот день, выходной, воскресный, наведите порядок, но не в комнате. Это вам индульгенция такая. А в своей голове, весы мои дорогие. Просто посидите в тишине, разберите мысли по полочкам.
2: Хорошо.
1: Пыль сдуйте с ваших мыслей, которые давно уже там завалялись. Вам нужен ментальный отдых и восстановление. Слушай, сегодня всем надо восстанавливаться.
2: Да, конечно. Слушай, такие выходные.
1: Третий выходной.
2: Скорпионы. Знаете... Скорпионы, сегодня пора сиять. Вот сделайте что-нибудь, что позволит вам проявить себя. Наденьте любимую вещь, займитесь своим любимым хобби или просто побудьте сегодня душой компании. Кто там?
1: Стрельцы.
2: Кто?
1: Стрельцы. Сегодня самый лучший отдых для вас — это что-то теплое и родное.
2: Вот хорошо. Ну, немножечко.
1: Женский бюст, наверное.
2: Тоже
1: посмотрите
2: хорошо.
1: Посмотрите старые фотографии. Приготовьте блюда, которые любили когда-то в детстве.
2: Вот,
1: что это? Картошка.
2: Конечно.
1: Торт «Салют», который я найти не могу, и никто не подсказал, где он продается или кто делает. В общем, окунитесь в приятные сладкие воспоминания.
2: Это классно. Козероги, это к тебе, Саш. Вам срочно нужна пища для ума,
1: так.
2: Козероги. Позвоните старому другу, послушайте, ну, может быть, какой-нибудь новый подкаст. Или поболтайте с кем-нибудь, в конце концов, о чем-нибудь интересном. Общение будет заряжать вас лучше всего в этот день.
1: О, вот пища для ума. Меринговый рулет подойдет?
2: Да, идеально.
1: Шикарно все. Водолеи, ваша главная задача сегодня?
2: Так.
1: Это устроить себе максимальный кайф.
2: Кайф.
1: Кайф. Что ты делаешь? Кайфую.
2: Хорошо.
1: Сегодня я с тобой кайфую. Мягкий плед, любимый сериал, вкусная еда. Тут многоточие, можно продолжать дальше.
2: Конечно.
1: Никуда не торопитесь, просто наслаждайтесь уютом. Кайфуйте. Сегодня просто кайфуйте.
2: А вот рыбы сегодня... вам хватит на сегодня планировать. На этих выходных вот просто сверните на незнакомую улицу, зайдите в первое попавшееся кафе или ресторан. Немножко спонтанности рыбы — это то, что вам необходимо вот в третий день выходных.
1: Да?
2: Хватит, хватит.
1: Если увидите сегодня в кафе потерянного человека...
2: Это рыба. Это окунь.
1: Это рыба. Так что, рыба, готовьтесь, полируйте свою чешую.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди идут к врачу только когда жареный петух клюнет.

0: только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в Царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29-151-55-99.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Радио «Рокс».
5: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
9: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, друзья, мы сегодня, ну, в честь Всемирного дня кондитера отмечаем вот такое, знаете, сладкое воскресенье. Вспоминаем ваши любимые сладости детства, ваши любимые тортики. Вообще, вот как вы готовите сладости? Вы их дома готовите или покупаете уже готовыми? А может быть, вы поделитесь и расскажете нам, что когда-то попробовали настолько вкусный десерт, что можете с уверенностью сказать, что ничего вкуснее в жизни больше ты не ели. Вот после этого, что это было? Поделитесь. Присылайте все свои фото, видео, отчеты, да и просто воспоминания в наш Viber 8033.

0: 099-102-1.
1: Много наших слушателей присылают фотографии своих кулинарных кондитерских произведений. Классно, это шедеврально. Да. Но не каждый может позволить себе такую роскошь, как приготовить торт.
0: Да, потому что это время.
1: Во-первых, совершенно верно. И по времени немало занимает. И энергозатратно, конечно, и финансово затратно. Конечно. Вот Ольга пишет. У нас в кондитерской неподалеку от дома продавали когда-то торт «Птичье молоко».
0: Класс.
1: Вот именно такого птичьего молока, такого вкусного и красиво оформленного тортика, ну, я не видела никогда. Он был сделан в виде такой толстой старинной книги.
0: Так.
1: Вот, который нужно было сначала прочесть.
0: А, надо было прочесть,
1: а
0: да,
1: потом
0: до оглавления, а потом съедаешь, да? В самом конце.
1: Ольга, да, бывает такое, что проще пойти купить, а вот если проверенные места есть, где ты знаешь, что ты покупаешь, вот это правда, действительно птичье молоко, а не то, что вот съешь, угадаешь, что это такое.
0: Что это было? Возможно, и правда птичье молоко.
1: Да, тем более птицы были замечены на этом тортике.
0: Да, у этого кондитера.
1: Сидели, может быть. Но традиции наших людей всегда что-то готовят. Тот же каравай.
0: О, конечно.
1: Из которого раньше не обходилось ни одно торжественное мероприятие. Посиделка, заваленка какая-нибудь. Ну, что ты думаешь, они там делали? Каравай ели.
0: Каравай ели?
1: Да.
0: Эх.
1: Да.
0: Вот такие наши люди. Но есть же традиции еще и не наших людей. Давайте поиграем немножко.
2: Наша игра.
1: Попробуем разобраться в нашей образовательной игре «Традиции не наших людей» в традициях народов мира, каких-то нелепых законов в разных странах. Что, как едят и вообще чем живут.
0: Да, как они там обитают. Вы услышите сейчас вопрос. Как только вы его услышите, возьмите свои телефончики, наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите версию своего правильного ответа. Мы отправляемся. Александр, это немножечко интересно. Вообще-то мы отправляемся в Грецию.
1: О, в Грецию.
0: Да.
1: Класс, обожаю Грецию. Что мы знаем о Греции?
0: Там есть греки.
1: Да,
0: и грецкие орехи оттуда. Греция,
1: это совершенно верно. Гора Олимп, Демис Русос, шуба. Почему шуба? Ну, говорят, что в Греции все есть, и когда-то ездили в Грецию за шубами.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Как-то я упустил. Но я шубами никогда не
1: интересовался. Просто не в ту Грецию ездил.
0: И, может быть, не в ту
1: Грецию. Тебе сказали, что там 5 километров от МКАД, и это Греция, и ты поверил.
0: Да-да-да-да-да, и попал в мир моды. Ну, вот, в общем, да, бывает такое, да.
1: Добро пожаловать в Грецию. Сегодня мысленно перенесемся именно в эту замечательную страну с древнейшей историей цивилизации.
0: Вот касательно древнейшей истории цивилизации, и у нас будет и вопросец. Вообще-то, чтобы вы знали, многие узнают сейчас этот десерт, который я сейчас назову. Мы будем говорить про калива или же про кутья.
1: Кутья, знакомо.
0: Да, да, да.
1: А калива это...
0: Это то же самое, это одно и то же.
1: А,
0: да, это одно и то же. Это сладость для поминания усопших. И она существует в христианстве и в православной культуре,
1: конечно,
0: очень сильно распространена. Так вот, что это? Это блюдо из вареной пшеницы, смешанное с сахаром, орехами, грецкими, миндалем, зернами граната, изюмом и разными специями, такими как корица, гвоздика. Ритуал какой? Калива готовят не для праздника, а для поминальных служб в православной церкви. На 3-й, 9-й, 40-й день после смерти человека или годовщины. Пшеница в этом десерте символизирует цикл смерти и воскрешения. То есть как зерно, которое должно умереть в земле, чтобы дать новую жизнь. И вообще остальные ингредиенты тоже имеют свою интерпретацию. Сахар – это сладость райской жизни, которая ожидает человека. А гранат в этой сладости символизирует это. После службы, кстати говоря, калива раздают всем присутствующим в память об усопшем. И вопрос у нас очень простой сегодня, друзья. Как вы думаете, что в этом десерте символизирует гранат?
1: Действительно простой вопрос.
0: Очень простой.
1: Я готов дать, господин ведущий, досрочный ответ.
0: Нет, не принимается. Принимается только на наш Viber 8033-699-1021. Можете дозвониться Александру, он поделится с вами правильным
1: ответом. Тогда мы берем музыкальную паузу, господин ведущий,
0: конечно,
1: и ждем вашей версии, чтобы подвести итоги через несколько мгновений.
2: Только наши люди знают русский язык и русский разговорный.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: А сегодня некий пилигрим Константин Каштанов увлекательно увлек нас за собой в Грецию.
2: Да, именно так. Мы отправились в Грецию. Хотя эта сладость специфическая известна вообще всем православным.
1: Мы программы был бы повод.
2: Вот пальчик, где колечко. Делайте.
1: Не бойся, из семьи я тебя не уведу.
2: Хорошо.
1: Через несколько минут стартует наша, ваша любимая командная игра. У нас есть два ведущих. Будет две команды. Надо в две команды набрать двух игроков.
2: Да, хотите принять
1: Предлагаю
2: участие?
1: Предлагаю поиграть.
2: Да, я согласен полностью. Хотите принять участие? Все просто. Код Минска 017-363-1013. Дозванивайтесь, прорывайтесь к нам в прямой эфир. Ну а если вам ленно и вы хорошо так отдыхаете в это воскресенье, тогда набирайте в Viber 8033-699-1021 слова «хочу» либо «плюсик», и мы вас сами наберем и заберем в командную игру. Вот так просто.
1: И вот для наших будущих игроков,
2: да,
1: и для тех, кто будет просто слушать и переживать за игровой процесс, следующая потрясающая песня.
2: Давайте.
0: Только у наших людей на фотографиях лучше всего получается не получаться.
1: На рок-сцене поет артист Игорь Киберев. Но не один, с ним рядом лебедь белая.
3: Лебедь белая.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди?
2: Да-да.
1: Готовы?
2: Да.
1: Раз, два, да, расчет окончен.
2: И обчелся.
1: И две всего-то, да, раз, два и обчелся. Потому что командная игра предполагает две команды.
2: Именно так.
1: Как мы играем, расскажи, Костя.
2: Играем очень просто. Мы объясняем нашим игрокам значение слов. При этом сами слова не называем. Задача игрока — назвать это слово. И победит у нас та команда, которая угадает и назовет больше слов за 30 секунд.
1: Прекрасно. Так, очень просто. Садитесь, Костя, 5.
2: Спасибо.
0: Наша игра.
1: Давайте познакомимся с игроками на первой линии.
2: Валентин. Но из Слуцкого района. У нее, кстати говоря, есть рекорд. 8 слов отгадано. Занимается она у нас уборкой. Спасибо вам огромное.
1: Мастер, Валентина, чистоты.
2: Мастер чистоты, я бы так сказал. Валентин, ваш... здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валентина.
3: Доброе утро.
1: Ваш любимый десерт какой?
3: В детстве был тортик минский.
1: Ну, так и а что, был он и сейчас есть?
3: Ну, я теперь стараюсь меньше сладкого есть.
2: А, я вас понимаю.
1: Где вы живете?
3: Живу в Минске, в данный момент в деревне.
1: Понятно. Ну, потому что там в Минске, только в Минске.
2: Ну, конечно.
1: А в деревне Минске, какой?
3: Конечно.
2: Деревенский. Деревенский, Минск.
1: Да, на второй линии у нас Александр. Он учащийся, он в Речице, сейчас помогает отцу, которого тоже зовут Александр.
2: Чего себе, это что за Сашкин день такой сегодня у
1: нас? Александр. Здравствуйте, Саш.
4: Здравствуйте.
1: Так вы Сан Саныч.
4: Так получается.
1: Да, ну и ты еще бы сказал, извините, пожалуйста. Саша, а ваша любимая сладость, десерт какой? Что вы любите кушать?
4: Торт медовик. Медовичок.
2: Это хорошо, медовичок.
1: А сами покупаете, печете? Мама, папа кто делает? Как?
4: Покупаем.
1: Покупаете, в основном многие покупают сейчас.
2: Ну, слушай, надо, чтобы сделать хороший медовик, надо потратить реально много времени, Саша.
1: И
2: это
1: пчел,
2: не за 2 минуты.
1: И пчел.
2: И пчел.
1: С пчелами и надо договориться.
2: Отгонять. И вот, там столько нюансов.
1: Извините, пожалуйста, пчелки. Может, я вас сегодня тоже возьму медик и немножко приготовить медовик? Сколько можно ходить-то? Мы тебя уже в лицо узнаем.
2: Конечно.
1: Так, давайте тогда определяться, в какой команде раскроется сегодня Валентина. Есть у нас сладкоежки.
2: А есть горькожоры.
3: Давайте сладкоежки.
1: Ко мне, Валентина. Добро пожаловать. Ну что?
2: Валентина.
3: Ну, давайте начинаем.
1: Валентина, чтобы войти в комнату, нужно открыть это.
3: Дверь, ключ.
1: Дверь, конечно. Место, где хранят деньги и выдают кредиты.
3: Банк.
1: В песне Лепса. Эта емкость с водкой стояла на столе.
3: Рюмка.
1: Ткацкое изделие с узорами можно повесить на стену, а хошь положить на полу.
3: Ковер.
1: Да, последний весенний месяц.
3: Ноябрь.
1: Весенний месяц. Ну,
3: весенний май.
1: Да, конечно. Человек, который вводит в транс. Вольф Мессинг кем был?
3: Предсказатель.
1: Ну, не совсем.
2: И это
1: тоже. Он артистом оригинального жанра, но есть одно слово, которое придет. Человек, когда входит в этот транс, он
3: гипнотизер.
1: Гипнотизер. Да, да, да, да, да, да. 6 слов я фиксирую. Причем, заметьте, Валентина находилась не под воздействием гипноза.
2: Точно.
1: Все чисто.
2: Как-то в прошлый раз 8 слов было.
1: Ну, немножко так с ноябрем май перепутали. Ну, дай бог, чтобы у нас ноябрь был такой, как май.
2: Дай бог. Но чтобы зима
1: какой-то
2: придумала,
1: смысл есть. Да. Но зато как с Лепсом, смотри, расправилась. Да. Что у него еще на столе
2: что
1: могло
2: это,
1: стоять?
2: Что там еще могло быть?
1: Только рюмка. Только рюмка.
2: Саш, вы с нами?
4: Да, я тут.
2: Вы отправляетесь ко мне в команду «Горькожоры». Вы не против?
4: Нет, конечно.
1: Папа разрешил и благословил.
2: Ну и все. И тогда по сигналу, Саш, начинаем. Поехали.
4: Давайте.
2: Он приносит письма и газеты. Кто он?
4: Почтальон.
2: Да. Прибор со стрелкой, который показывает на север.
4: Компас.
2: Да. На этом печатают текст, чтобы в компьютере появился.
4: Нет.
2: Печатают. Что-что?
4: Печатают. Бумага.
2: Нет, на этом печатают текст.
4: Клавиатура.
2: Конечно, конечно. Прозрачное существо в море, которое может ужалить.
4: Медуза.
2: Да. Помещение прямо под крышей дома, где обычно хранят старый хлам.
4: Склад.
2: Нет, нет, под крышей
4: погреб,
2: дома.
4: Погреб.
2: Нет, погреб под землей. Пал. А это?
4: Ну, блин.
2: Ну, давай. Так. Он протекает. Когда человек плохо себя ведет, иногда говорят, что у него... Это протекает.
1: Ну, докрути,
2: Саш. Мне сложно. Ну, вот есть подвал, а есть вот это вот. Вот прям под крышей находится. Там хлам всяких.
4: Чердак.
2: Конечно, чердак.
1: Вот если своим чердаком хорошо подумать, то можно найти верный ответ.
2: 5 слов у нас.
1: 5 слов. А у нас 6. Валентина, вы со мной?
3: Слушаю.
1: Я вас послушаю, мы же победили. Сладкоежка.
4: Да, я радуюсь.
1: Валентина, Валентина, это победа наша с тобою. Спасибо за игру, Валентина. Саша, вы тоже молодец.
2: Хорошо было.
1: В следующий раз ждем вас в нашем эфире, чтобы реабилитироваться.
2: О.
0: Только наши люди перечитывают по нескольку раз смски, которые им понравились.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси полдень.

0: новостями в студии Наталья Валутина. Здравствуйте. За сутки в белорусскую милицию поступило около 250 сообщений о звонках мошенников. Благодаря оперативности милиции и бдительности людей большинство афер удалось предотвратить. Вместе с тем зарегистрировано 18 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. По способам совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров на интернет-площадках. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. Датчики контроля скорости работают на 10 участках. В Минске спидкамы установлены на проспектах Независимости, Партизанском, Жукова, на улицах Притыцкого, Денисовской, Орловской, Аэродромной, Тимирязева, под контролем Кольцевая и Долгиновский тракт. Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными. Масштабные лесные пожары, охватившие север Японии, спустя 11 дней удалось взять под контроль. Возгорания начались 22 апреля и стремительно распространились на обширной территории из-за сочетания сухой и ветреной погоды. Огонь уничтожил более 1500 гектаров лесных массивов. Это стихийное бедствие стало вторым по площади за последние 30 с лишним лет в Японии, уступая лишь рекордному пожару во Фунато, произошедшему в прошлом году. Кондитеры из Италии воплотили в жизнь мечту всех сладкоежек, обожающих кофейные десерты. Шеф-повара приготовили тирамису длиной в 445 метров, и их достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Свежий десерт был приготовлен из 2200 тонн сыра маскарпоне, 50 тысяч печенье «Дамские пальчики» и более 3000 яиц. Предыдущий тирамису-рекордсмен был гораздо короче нового. Его длина равнялась скромным 273 метрам.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акции действуют по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 выше нуля. В Бресте сегодня воздух прогреется до плюс 26. Такая же температура в Гродно. В Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Могилеве от 22 до 24 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рокс без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио Рок.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: А полдень. А сегодня жаркий полдень и в порту причал. Ох. Босоногий Александр Тарантелло танцевал. Константин за этим всем наблюдал. Наши люди, приветствую вас. Здравствуйте, Константин Дмитриевич.
2: Здравствуйте, Александр Владимирович. Хватит танцевать, пора говорить. Надо рассказывать всем, как
1: я понимаю, нам за это платят. Не за танцы, а за слова. 12 часов и 9 минут точное столичное. Ну, давай сегодня часов не будем наблюдать.
2: Не будем.
1: Все-таки воскресенье, майское. Солнечное, жаркое, плюс 26. Это в Минске обещают. А в Бресте что?
2: Класс. Да, там все. Там все.
1: В Бресте,
2: уже
1: говорят,
2: так все... горячо.
1: Мне кажется, вот еще пару недель клубника пойдет.
3: Ух ты!
1: Ну, вот Брест всегда славится. Это наша, значит, все республиканская кузница, да. Житница и клубничница.
2: Клубничница, да.
1: Сегодня мы отмечаем в эфире сладкий праздник, повод, день кондитера.
2: День кондитера. И в связи с этим мы у вас интересуемся. Вот какой у вас был самый любимый тортик в детстве? А какой может быть сейчас? На семейные праздники вы делаете сладкие десерты самостоятельно или предпочитаете покупать готовые? Да и вообще, может быть, вам довелось однажды попробовать такой десерт, что можете вот с уверенностью сказать, ну ничего вкуснее в жизни не ел. Что это было? Расскажите нам, присылайте все свои истории, фотографии, фото, видео, отчеты поедания десертов в наш Вайбер 8033-699-102-1.
1: А скажите мне, как кондитер кондитеру, Константин, Да-да-да. Вы тортики есть любите?
3: Конечно, люблю.
1: Да вот и Людмила тоже.
3: Да?
1: Любит, да, и умеет печь торты. Получается вкусное. Я балую и себя, и свою семью на праздники гостей. Это есть даже особые тортики, которые печет. Это торт «Идеал». Съел идеально фигуру.
2: Ничего
1: у тебя. Очень
2: себе.
1: Вкусный. Наполеон, понятно, Прага. Отлично. Медовик вот сегодня у нас.
3: Тоже
1: очень
3: хорошо.
1: Популярный. Конечно, на это нужно время, ингредиенты, терпение. Но есть еще торт, который прислала Людмила. Так. Называется «Молочная девочка».
2: Первый раз слышу.
1: Первый раз слышим, Людмила.
2: Вкусный.
1: Пишет очень вкусно.
2: Очень вкусно. Все, тогда попробуем.
1: Молочная девочка.
2: Как-нибудь отведаем. Будем как те самые аборигены, которые съели кука. Так вот, Наталья написала нам. Пишет, с добрым солнечным утром. Уже день, Наташ. А вот сладкое, пишет Наталья, оказывается, любят не все. Даже в праздники. Вот, понимаете, вроде ж надо тортик там, ну или кексик на стол какой-то изготовить. А муж и внуки требуют пирожки с картошкой или пирог с рыбой. Ну ладно, можно на худой конец и с мясом. И как не уговариваю, ну ни в какую. Для себя и дочки покупаем тортики. Знаете, вот такие вот вкусненькие есть. Всякие лакомки или киевский. А, конечно, лучше всего все-таки пирог с яблоками. Ну вот шарлотку испечь. Дешево, сердито. И как вкусно. Слушайте, так шарлотки захотелось.
1: Дешево, сердито. Это кусок батона, такого советского.
2: Так.
1: Масло.
2: Шоколадного.
1: Допустим, ну нет, ты уже не жируй, не шикуй. И сверху этого масла посыпать сахаром.
2: Сахаром,
1: как мы делали в детстве.
2: Вот это было лучший торт моего детства, кстати.
1: Через несколько мгновений мы продолжим вкусно размышлять на кондитерскую тему. И у нас в эфире, ну, как мы договоримся, да, должна появиться профессиональный кондитер, который своими руками делает шедевры. Посмотри,
2: да,
1: Татьяна
2: появится?
1: Прислала. Да. Татьяна, мы скоро идем к вам.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди считают настоящим отдыхом турпоход на 25 километров с 50-килограммовым рюкзаком.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Кондитеры! С праздником вас сегодня поздравляем. Профессиональный праздник. Международный день кондитера.
2: Слушай, а кто может считаться кондитером? Я могу считаться кондитером. Я делаю сладости и десерты.
1: Но ты же профессиональный повар.
2: Я
1: ну
2: повар.
1: Как, дипломированный во всяком случае.
2: Да,
1: ты же сам мне рассказывал. Или это опять врешь?
2: Что?
1: У тебя дипломная работа была как раз-таки по десертам.
2: Да, я как раз.
1: Конечно, ты можешь считаться кондитером.
2: Ура! Я могу. Мама, я кондитер! Класс, спасибо.
1: Мне один анекдот напомнил, но не эфирный. Ладно. Сегодня мы обсуждаем любимые десерты детства. Тортики, которые когда-то мы великолепно употребляли внутри себя. Вот, ну а сейчас они, может быть, даже куда-то исчезли. Салют не могу найти. Никто даже не подскажет, где он по-прежнему продается.
2: Он взорвался, Саш. Салют взорвался.
1: Да, ваши любимые сладости для радости детства вспоминаем сегодня. Но и обещали связаться с Татьяной. Она профессиональный кондитер.
2: Кондитер. Она мастер от Бога, вот что я вам скажу.
1: И мне удалось это сделать. Татьяна заранее прислала к нам в Вайбер свои кулинарные... или кондитерское, так правильнее сказать, шедевры.
2: Произведение искусства.
1: Особенно впечатлил. Ну, понятно, мяч футбольный на тортике никого уже не удивит.
2: Да.
1: Это все можно есть. Человек пляжный отдыхает на шезлонге на берегу океана под пальмой. Тоже все это сделано своими руками, все это съедобно. Но нас больше всего впечатлило. Это вот сделан этот торт в виде, представьте себе, деревянное ведро из сказки
2: «Катка
1: по щучьему
2: такая,
1: велению».
2: Да.
1: Деревянное ведро, в нем вода, в нем щука, и щука застыла в попытке
2: выпрыгнуть
1: из ведра. Там волна застывшая в моменте. Это шедевр. Татьяна, здравствуйте. Неужели это может делать человек своими руками?
3: Здравствуйте, да. Это может человек сделать, конечно.
1: Вы профессиональный кондитер.
3: Да.
1: Вы учились на кондитера или вынуждены были сменить профессию?
3: Нет, я не училась на кондитера. У меня родилась внучечка.
2: Так.
3: Я дочке помогала ее, так сказать, немножечко подрастить. И решила порадовать своих близких. Зять у меня очень любит, муж мой любимый тоже. Вот я как-то так и начала. Начала с 20-го года, вот уже 6 лет я занимаюсь. Ушла с работы и стала заниматься, профессионально на заказ пеку Борисове тортики.
1: Скажите, а вот что проще у вас заказать? Сколько это займет по времени изготовить по оригинальному, наверное,
2: щуку,
1: дизайну?
2: Щуку,
1: хочу щуку, да. Или пойти обычный какой-то торт купить, пусть даже не самый дешевый, в магазине?
3: Ну, я думаю, если вы хотите своего близкого человечка порадовать, то, конечно, лучше заказать у меня.
1: Да? А вот эта щука сколько будет стоить в ведре с таким плеском волны в моменте?
3: А, значит, так как я его делала первый раз, эту рыбку, я, где-то около 200 рублей он выходит.
2: Слушайте,
3: я его делала две недели делала рыбку, пока застынет мастика, пока это все надо разукрасить, пока эти волны, ведро, это все как бы кадушка.
2: Это еще дешево, если что.
1: Слушайте, это не тот случай, когда вот внезапно пришли гости, а нечем угостить, пошел в магазин, купил тортик, все, с чаем пьем. То есть это за две недели нужно знать, что...
2: Две недели,
3: Саша, две недели. Это я делаю две недели, а заказывать надо, хотя бы дней за 10. 15, все, вот так
2: все,
3: примерно.
2: Все правильно. Это же мастика. Это же пока... Я смотрю на волны, Татьяна, это правда произведение искусства. Сколько труда здесь вам не описать. Друзья, если хотите, мы кому-нибудь вот эту фотографию тортика перешлем, покажем, потому что это надо видеть.
1: Это нас восхитило. Да. Татьяна, а заказов много? Это позволяет вам жить безбедно?
3: Заказы
1: никому
3: есть.
1: Не скажу,
3: есть,
1: не
3: слава богу, да. Есть. Постоянный клиент, вот эта девушка, которая заказывала, у нее двойнятки, мальчик и девочка. Так. Вот она заказывала любимому сыну старшему, у нее 4 деток у нас, она живет. Вот, уже наперед, на июнь заказала для двойнят, для своих будет им годик.
1: Татьяна.
3: Что-то тоже надо интересное ей придумать, вот я уже думаю.
2: А подскажите, а что чаще всего, кому чаще всего заказывают?
3: То есть, такие правило, детям и любимым мужчинам.
2: А, и мужчинам. Я дождался. Конечно.
1: Татьяна, а по фотографии сможете вот сделать тортик? Вот, например, Константину на день рождения, его голову, которую можно будет съесть наконец-то.
3: Я очень буду стараться.
2: Барский только об этом и мечтает. Все, мою голову откусить как-нибудь.
1: Нет, что-нибудь съесть, да. Татьяна, спасибо, успехов вам. Порадовали нас и своей готовностью пообщаться. И вот этими шедеврами. размерами. Если есть желающие посмотреть, что же за щука, которая нас восхитила, и прочие тортики вкусные, которые... Это все съедобно, точно, да, Таня?
3: Абсолютно, да.
2: Завидую.
3: Ну, кроме подложки. Конечно.
1: Я вообще не знаю, как можно рот открыть на это произведение кондитерского искусства.
2: Да, я
1: рот откроется.
2: Я не знаю.
3: А между прочим, вы знаете, я вам скажу больше. Да. Они ее не кушали. Мне потом эта девушка написала, что эта голова уехала к маме в Могилев. Мама не получилось приехать, но вы знаете, хоть мы хотя бы голову маме передали.
2: Так, так протухнет же ж голова рыбья.
1: Я бы такое не мог съесть, просто любовался бы. Татьяна, спасибо.
2: Браво, браво.
1: Ну и для вас песня, вы же у нас кто?
3: Спасибо.
1: Таня, сладкая,
3: да.
1: Кондитер. Для вас и песня от Виктора Дорина. Привет мужу.
0: Только наши люди едят макароны, картошку, кашу с хлебом.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без проблем. Простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
3: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда Фиприст нам от клещей закапают.
4: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
0: Радио «Рокс».
5: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
0: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Один мой хороший знакомый сказал,
2: так,
1: узнав, что я влюбился, говорит, непременно женись. Попадется хорошая жена, будешь счастливым.
2: А что сказал плохая поэтому?
1: А если она еще будет хорошо готовить, да, тортики выпекать, будешь сытым всегда.
2: Хорошо, а что сказал тебе твой плохой знакомый? Ну, с хорошим-то понятно,
1: Женись. Они даже пытался увести у меня.
2: Ого, даже так. Это все потому, что она, возможно, была кондитером. Мы сегодня,
1: друзья... Да, она все умела, да.
2: С нашими людьми.
1: Да, все умеет, конечно.
2: Обсуждаем такую сладкую тему. На сладкое воскресенье в честь Международного дня кондитера мы решили вспомнить, вот какие у вас были самые любимые тортики в детстве, а какие сейчас. На семейные праздники вы делаете сладкие десерты самостоятельно или, может быть, предпочитаете покупать где-то там в магазине уже готовые? Да и, может быть, вам однажды довелось попробовать такой десерт, что можете вот с уверенностью нам заявить, что ничего вкуснее в жизни не пробовали. Что это было? Присылайте свои истории в наш Viber 8030 3-699-102-1.
1: Наш вайбер сегодня закипел,
2: да,
1: количеством ваших кулинарных, кондитерских шедевров. Вот Жанна Вита решила добить нас просто.
2: Так,
1: так сказать, контрольный выстрел.
2: Хорошо.
1: Сделала прямо в сердца. Добила нас своим Наполеоном. Наполеон человек делает, как повезло мужу.
2: Ничего
1: Жанны
2: себе.
1: Виты.
2: Да,
1: и родне близким, который она вот на день рождения своей внучке, своим близким выпекает торт Наполеон.
2: Это хорошо.
1: Моя жена очень любит Наполеон. Она любит Наполеон.
2: Так.
1: А я люблю ее меринговый пирог.
2: Вот так они и сошлись. Елена прислала, пишет, знаете, у меня самый любимый тортик из детства — это сказка. А сейчас на семейные праздники пеку самостоятельно тортики. Вот так вот, никаких покупок. Браво, Елена, уважаемо. Галина тоже прислала, вот в 90-е годы был очень вкусный тортик «Птичье молоко» и сказка, ну, конечно. Теперь таких уже не купить.
1: Сказка, точно, сказка была. Сказка, мне еще, знаешь, какой нравился? Да. Очень такой дешевый, бюджетненький, простенький был пирог, тортик даже. Тортик. Мне он очень нравился. Вафельный.
2: Вот ни о чем не говорит. А со сгущенкой, что ли?
1: Нет.
2: Просто я помню, были
1: вафельные какие-то вафельные. Вафельный тортик такой был, продавался в таких
2: вафели. Он из вафель
1: картонных.
2: Был.
1: Вы гений. Но если можешь что-то сделать своими руками, кондитерское.
2: Ну, конечно.
1: И порадовать себя и близких. Это пожалуйста. А если нет и есть деньги, можно пойти все это купить. Ну, или найти в... Там, пойти в...
2: Александр, не выражайтесь, пожалуйста. Не выражайтесь. В барахолку, наверное.
1: В барахолку. Спасибо, совершенно верно.
0: Барахолка.
1: А можно и в библиотеку.
2: Конечно.
1: В общем, это наша эфирная забава. В барахолке сегодня расскажу про одну вещицу.
2: Да.
1: Очень интересную, очень полезную.
2: Да?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Ну и по моему описанию, так с перерывом на обед, чтобы подкрепиться коротенько часов на 5, вы попробуйте представить себе эту вещь, что я хочу купить на барахолке, ну и прислать свое самое смелое предположение к нам в Viber.
2: 8-0-33-699-102-1. Но все не так просто, друзья. Сегодня, ну, Александр, вы у нас сладкоежка заядлый. Кто у нас сегодня победит? Давайте, вы выбирайте.
1: Восьмерочку хотел.
2: Восьмерочка, все. Кто восьмым сегодня, друзья, пришлет правильный ответ, попадает к нам в прямой эфир, где мы его, вот этого сладенького победителя, будем поздравлять и давать возможность передать привет и поздравления. Вот кому он считает нужным.
1: Погнали.
2: Погнали.
1: Это продается в Бресте. Это продает Наталья, кстати.

0: Это чудо-агрегат изобрел в самом конце 19 века американский дантист.
1: Ого, интересно.
0: Молоток, думаешь?
2: Нет.
0: Хотя легко
1: зубило.
0: Можно было. Для зубов подходит зубило, но нет. И то, что он производил, изначально называли волшебной нитью. Спустя некоторое время этой машиной заинтересовались предприимчивые дельцы и стали массово устанавливать, тогда этот еще крупногабаритный агрегат, у входа в парки развлечений. Они знали, что именно там ему самое место. Сейчас это устройство имеет уже компактные размеры, доступно каждому, можно на столе даже разместить, в уголочке своей квартиры. Именно этот аппарат когда-то и покупался Натальей на, по случаю дня рождения. Один раз всего лишь включили,
1: ого,
0: посмотрели, что происходит, восхитились.
1: И выключили.
0: И выключили. Да, делали только один раз, получилось на отлично. Все, что надо у этой штуковины, крутится, вертится, что-то даже греет жарче солнца. В комплекте идет 10 деревянных палочек и мерная ложка для сахара. Это достойный подарок для ребенка, чтобы порадовать его.
1: Класс.
0: Всегда под рукой будет нечто вкусное и сладкое. Ну и удивить детей на празднике. Стоит эта штуковина 79 белорусских рублей. Что нашел на барахолке, может быть и куплю.
1: Всего-то. Слушай, небольшая цена за детское счастье, я тебе так скажу. Что Саш нашел на барахолке и хочет купить? Наш Viber 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения. Ну, и восьмой. Восьмерочку выбрал Саша. Восьмой, правильно ответивший, попадает к нам в прямой эфир. Ждем ваши версии, друзья.
3: Только наши люди знают, что лето может прийти с опозданием, а вот осень всегда так пунктуальна.

0: Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12.00.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Ты знаешь, Костя, была бы у меня в детстве такая штуковина, я был бы самым счастливым ребенком.
2: Серьезно?
1: Да, я даже вообще мечтал. Вот мне так жвачки нравились в детстве. А их поди сыщи.
2: Ну, конечно.
1: Дефицитом были. Это сейчас на... Где хочешь, купи, какие, выбирай на вкус, разное там уж какие попались. Я все думал, но ведь есть же рецепт, по которому готовят вот эти вот жвачки, жевательные резинки. Вот бы этот рецепт достать, приготовил бы уже тогда на всю жизнь вперед. И почему-то мне казалось, все в жизни должно измеряться ящиками. Уже тогда.
2: Хорошо, масштабно мысль.
1: Зрел в корень. Если бананы... Ящиками. Если жвачки, ящиками. Ну вот, да, оказывается, ящиками не только бананы и жвачки можно измерять. Но вот сегодня на барахолке нашел одну интересную штуковину. Чудо-агрегат изобрел в самом конце 19 века американский дантист. И то, что он производил, изначально называли волшебной нитью. А ты думаешь, зубило?
2: Нет. Ну вот да, я про зубило.
1: Спустя некоторое время этой машинкой заинтересовались предприимчивые дельцы и стали массово устанавливать, тогда еще это крупногабаритный агрегат, у входа в парки развлечений.
2: Так.
1: Ну вот знали, где рыбные места.
2: Конечно.
1: Сейчас это устройство имеет уже компактные размеры, доступны каждому, у кого есть гроши. Да и оно стоит-то недорого. Именно этот аппарат когда-то и покупался Натальей, которая его уже продает на барахолке, на день рождения. Включали всего лишь один раз. Делали, все получилось отлично. Все классно, вкусно. Все, что надо у этой штуковины, крутится, вертится.
2: Серьезно?
1: Да, греет даже жарче солнца. Такое ощущение, что сказку тебе рассказывают.
2: Да, вот как будто, да, про жар-птицу.
1: Нет, это реальность. Смазочка и сказочка. В комплекте идет 10 деревянных палочек, мерная ложка для сахара, достойный подарок для вашего ребенка. Костя, у тебя подрастает дочь. Вот это будет.
2: Я задумался.
1: 79 рублей всего-то, без кредита.
2: Всего-то. Вот, казалось бы, варианты приходили к нам в Viber совершенно разные. Из потрясающих мне очень понравился керосиновый фонарик. Для ребенка.
1: Крутится, вертится, жар. Солнце греет. Вроде бы как логично, но зачем ребенку керосиновый фонарь?
2: Чтоб светил. Саш, зачем ребенку керосиновый фонарь?
1: На день рождения.
2: Слово. Ну, чтоб светил.
1: Он сладенького хочет, ты ему керосиновый
2: фонарь. Керосиновый фонарь.
1: На, и папины брюки.
2: Миксер, да, и на работу. Фонарщиком. Миксер, фондюшница, детская железная. Фондюшница.
1: Это ты фондишь или я фондю?
2: Не фондите, Александр.
1: Не фондите.
2: Детская железная дорога, такая еще версия была. Но на самом деле наши люди практически вот, знаешь,
1: 10 палочек, мерная ложка, я пытаюсь представить детскую железную дорогу.
2: Да.
1: В общем-то, можно там и 10 палочек где-то употребить, и мерную ложку для сахара.
2: Ну да.
1: Едут и смеются, пряники жуют.
2: Чем больше сахара съел, тем быстрее железная дорога начинает ездить. Да, но у нас есть 8-й правильно ответивший, это Ольга. Она у нас сегодня победительница. Ольга, здравствуй.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, скажите нам, что Саша такое нашел на барахолке?
3: Это аппарат для сахарной ваты.
2: Конечно, именно он вкусный, сладкой, детской, радостной, сладкой ваты. Да?
1: А вы же пробовали когда-нибудь сахарную вату?
3: Да, у меня вот дети на них помешаны.
1: Детский вопрос. А вот такая штука вам попадалась на глаза, компактная? Аппарат для приготовления?
3: Они сейчас даже на Вайбересе есть.
2: Да, серьезно?
1: Да, сейчас все там на маркетплейсах этих есть. И у меня есть знакомые, которые вот купили много таких аппаратов.
2: Так.
1: И
2: больше сладкого они не едят.
1: Нет, арендовали места в парках развлечений в разных городах нашей страны.
2: Так.
1: Наняли...
2: Людей.
1: Обучили людей, да, и вот эти аппараты принадлежат им, и они за какой-то там процентик, эти люди, нанятые, обученные, делают сахарную вату и радуют детей.
2: Их можно
1: вот бизнес,
2: назвать.
1: Вот тебе, пожалуйста, бизнес-схема, Константин.
2: Кондитерами их можно назвать, вот мне интересно.
1: Ну, можно. Ватными.
2: Ватными
1: кондитерами.
2: Браво, браво. Ольга, а слушайте, у нас тут тема такая по поводу сладостей из детства, а у вас... Вот, может быть, какая-то сладость из детства вам вспомнилась? Или тортик любимый? Какой у вас был?
3: Тортик вкусный, в белой глазури, молочная девочка.
2: Молочная девочка? Вот
3: очень
1: я
3: вкусный.
1: Уже не первый раз слышу молочную девочку, и нам многие после того, как мы с Константином...
3: Да, они есть в шоколадной глазури, есть в белой глазури. В белой глазури очень вкусный.
1: А как он выглядит? В виде девочки?
3: Нет, белый обычный кругленький тортик с коржами.
1: Надо было назвать.
2: Слушайте, я вот смотрю на него сейчас на картинках. На девочку не похож. Похож, знаешь, на что? На прямоугольный бетонный блок белый.
3: Да. Он круглый.
1: Вот смотри, какая часть тела.
3: Начинка может быть разная, там варенье, там джемы, там всякие там добавляют.
2: Ну, выглядит аппетитно.
1: Со знанием дела, говорит Ольга.
3: Ну, очень вкусно.
1: Поздравляем. Ну, и есть предложение уникальное.
2: Какое?
1: Какое? Купите.
2: Какой? Да хватит. Александр, не надо нам вашу вату тут этот впаривать. Мы все знаем, откуда у вас этот приборчик, какие там знакомые. Нет, Ольга,
1: нет, уникальное приложение. Привет, поздравления. О, кому-то да. Обратиться сейчас, Ольга, вас слушает вся страна, и послушаем вкусную сладкую песню.
3: Ну, хочу передать привет своему папе в город Жодино, деревня Будагова, Ирак Владимир Владимирович. Так сказать, что давно не живет вместе, давно не живут.
2: Так.
1: Так.
3: Ну, поэтому хочу передать привет ему, что люблю, скучаю.
1: Дети у вас есть?
3: Да.
1: Ну, пять. Как? Сколько?
3: Пять
1: детей?
2: Сколько?
1: Да. Или пять лет? Пять детей?
2: Пять детей.
1: А кто?
2: Дайте аплодисменты. Да,
1: конечно, четыре
3: мальчишки и девчонка.
2: Браво, Оля, браво.
1: Многодетная
2: браво.
1: Мама героиня, Ольга.
2: Браво.
1: Вот с такими регалиями, Константин, надо было и заходить. У нас же вот все вне очереди для матерей-героинь.
2: Да кто ж то знал, а?
1: Мы бы даже и подарили бы этот аппарат для приготовления сахарной ваты, Ольга. Как зовут?
3: Михаил. Так. Сергей, Никита, Вика и Артем.
1: Принято. Я их, знаете, сейчас вот виртуально угощу кусочком сладкого пломбира. Спасибо, Ольга, за игру. Привет детям вашим. Живите дружно.
0: Только у наших людей севший пульт работает, если подавить на кнопки сильнее.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс». Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: Хочу тебе признаться, Костя.
3: Признавайся.
2: Умею готовить, могу, но вот не подчиняется никак мне кондитерское мастерство.
3: Чего?
2: Да не могу я тортиков и пирожков приготовить.
3: Так ты их съедаешь, потому что на полпути, Саша.
2: Да они как кипячи получаются, которыми ходят, как в сказке, помнишь, да? Царь трех сыновей попросил их невест, жен, приготовить пирог, каравай,
3: да, помню,
2: чтобы
3: да.
2: понять, в какие руки, надежно или нет, отдает своих сыновей. И там оценил одной, можно дверь подпирать, там что-то, а другой можно есть. Вот у меня получается такие, что хоть дверь подпирай, хоть даже собакам жалко отдать, опасаясь. Виктор по теме высказался. Сегодня мы вспоминали любимые десерты и сладенькое с детства. Лучшие тортики, любимое детство. Вот Виктор пишет: я, вы знаете, и моя супруга Наталья, дочка Алена, прекрасно готовим. И тортики получаются разные. Просто можем от балды. Вот взять и приготовить. Но
3: серьезно?
2: По сезонам. Да, летом с добавлением разных ягод, фруктов. А зимой, ну, уже идет консервация. Это сгущенка, варенье разное, повидло, замороженные ягоды. А еще лет 10 назад я научился выпекать куличи и пасхи.
3: Ох ты,
2: Виктор, вот ну это вот
3: круто.
2: Я понимаю, вы говорите мне, для того, чтобы никогда не поздно научиться.
3: Конечно.
2: Да, а я такой сладкоежка?
3: Конечно. Так, так вот, поэтому и не получается, Саша,
2: тянет,
3: я тебе серьезно.
2: Ограничиваю себя, так что аж лицо бывает чешется.
3: Это крем сделал, и пока его пробовал, дегустировал. Ты его съел.
2: Блин. Конечно, я уже до готового шедевра уже наедаюсь. Творожные всякие готовлю. Но, а также повар-пекарь с умением выпекать черный хлеб на судах.
3: Это круто. Вот
2: ты
3: это
2: знаешь, что на судах особый хлеб получается?
3: Да, конечно.
2: А флотский?
3: Конечно.
2: С макаронами и мясом внутри?
3: Конечно, да.
2: Это хлеб.
3: И это все еще хлеб, между прочим. Да-да-да.
2: Вот решил таким образом Виктор приобщиться к кондитерству и порадовать нас своим шедевром.
3: Браво. А вот Ольга из Солигорска поделилась тоже своей историей. Пишет: знаете, моим родным повезло. Вот я люблю печь. В основном, конечно, печенье, пироги, тортики, сладкую выпечку, медовики, кексы, петушки, пирожки с повидлом. Но последние годы муж и сын активно намекают, что пора бы осваивать мясную тему. Тем более, купленная в порыве ветчинница уже несколько лет пылится в шкафу. Поэтому тортики тортиками, а вот беляши, мясные пироги, пицца воспринимаются в моей семье гораздо веселее, чем сладкая выпечка. Ну а что касается меня, то мне нравится просто сам процесс выпечки. И передает привет мужу Михаилу и сыну Сергею. Им очень с ней повезло, с Ольгой.
2: Ленчик пишет. Доброе утро. Нет, уже добрый день. Ленчик,
3: день, да.
2: Вкусняшка с детства. Это коржик. Пожалуй,
3: коржик. Да, молочные коржики. Как это, да, вкусно было.
2: Ну, я понимаю, вам нравится, да,
3: судя по
2: восторженности. И торт в СССР назывался «Витебский вкусный десерт». Это была вот корочка черного хлеба и варенье. Любое. Вот это было лакомство. Витебский десерт. Черный кусочек хлеба.
3: Не пробовал.
2: Что касается коржиков, история у меня с коржиком связана. Это как наблюдатель я тогда присутствовал. Две девушки. Совершеннолетние, я подчеркиваю, совершеннолетние. В магазине
3: хорошо.
2: Купили бутылочку беленькой.
3: Так.
2: И два коржика.
3: А, и два коржика.
2: И два коржика.
3: Ну, так
2: и
3: просто.
2: Пошли на природу отдыхать. Эти девочки жили в моем районе, я больше их не видел.
3: Они нашли свое счастье, Саша, все.
2: Может, коржик испорченный был.
3: Ну да, возможно, и он, да.
0: Анекдот.
2: На дорожку.
3: Давай. По анекдотику.
2: Хитрый мальчик, сладкоежка.
3: Так.
2: Чтобы не слиплось, опа. Ест конфеты, сидя на шпагате.
3: Молодец, предусмотрительный.
2: Предусмотрительный, конечно.
3: У меня от Юры, от нашего постоянного поставщика анекдот. Анекдот очень жуткий, но тебе понравится. Ира привела жениха. Папа расплакался. Он не видел одноклассника 25 лет.
2: Вот это поворот.
3: Вот это поворот, и правда.
2: Везет же тебе, Костя, сейчас домой пойдешь.
3: Это да.
2: Потом в Москву поедешь.
3: Это
2: Магадан солнечный увидишь.
3: Это возможно.
2: А я вернусь к нашим любимым слушателям через час в рамках народно-поздравительной программы. Продолжим отмечать Международный день кондитера. А может, еще какие-то личные праздники. Теперь ты завидуй.
3: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
4: Только наши люди умеют полностью потратить зарплату, еще ее не получив.
0: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси час дня.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Белорусская железная дорога сообщает о задержках поездов из-за схода грузового поезда с рельсов в Литве. В частности, задерживаются поезда Калининград-Адлер, Калининград-Москва, Санкт-Петербург-Калининград. Как уточняет Белта, в настоящее время задержка составляет от 30 минут до 5 часов. Принимаются меры по обеспечению пассажиров питьевой водой и питанием, предусмотрено оказание медицинской помощи. Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД. Как сообщалось ранее, в Каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, следовавших из Германии. Отмечается, что из-за аварии остановлено движение по соседним колеям, что затрагивает 22 пассажирских поезда. Работники МЧС и лесного хозяйства ликвидировали лесной пожар возле деревни Узбреж Гродненского района. О возгорании накануне вечером на линию 112 сообщили жители дачного поселка. На месте пожара работали 60 человек и 15 единиц техники. Несколько часов потребовалось специалистам, чтобы ликвидировать огонь. Никто не пострадал. По оперативным данным, ориентировочная площадь пожара составляет 10 гектаров. Всемирная организация здравоохранения одобрила первый препарат от малярии для младенцев, теперь без рисков. Это важный шаг, так как раньше не было безопасного лечения для самых маленьких. В некоторых регионах Африки до 20% детей в возрасте до полугода заражаются малярией. Препарат выпускается в виде таблеток со вкусом сладкой вишни, которые можно растворять в жидкостях, в том числе и в грудном молоке. В Финляндии изобрели способ попасть в сауну, не выходя из дома. Ученые создали VR-систему, которая дает почувствовать жар бани и холод обливания. В основе интерфейса очки виртуальной реальности и специальная куртка со встроенными элементами пельтье. Именно они отвечают за температурные ощущения, нагревают или охлаждают. В виртуальном пространстве воссоздана классическая финская баня. В руках у человека настоящий ковш с трекером. Если зачерпнуть им виртуальную воду и плеснуть на камин, в симуляции появляются пары и характерный звук. По замыслу создателей, в будущем такую технологию можно будет использовать не только для развлечения, она пригодится и при подготовке пожарных.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте «Зика». Зика.бай и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

Закончены дела, вечер будний. Чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно. Без тебя я больше не могу.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
3: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
4: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
7: Мама, мы едем на дачу.
8: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
7: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
8: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
7: Ура! Мы едем на дачу!
9: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».
10: Наши песни.

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Дорога не терпіць случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: наши песни.
1: Вот и промчалась немало лет, под звон бокалов, под звон монет. Но лист опавший не оживет, былого жизнь не вернет. Приходит утро и новый день, прохладный вечер, ночная тень.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Помните, как берегам Австралии

0: цитата.
1: Наши песни.
2: Вечером подываю на лавочке, как и раньше хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 2 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Сколько многодетных семей строят жилье с господдержкой в Минске, рассказали в Мингорсполкоме. С начала года в столице направили на строительство квартир более 220 многодетных семей. Всего же в этом году новое жилье обретут 660 таких семей. Среди объектов строятся жилые дома в границах улицы Ангарской и Магнитной, по улице Розы и Люксембург, граница Шаранговича-Горецкого, по улицам Выгодского, Геологической, Карвата, а также малоэтажная застройка в микрорайоне Северный. Всего же в городе сейчас возводят 83 объекта. Общая площадь 830 тысяч квадратных метров. Белорусская железная дорога сообщает о задержках поездов из-за схода грузового поезда с рельсов в Литве. В частности, задерживаются поезда Калининград-Адлер, Калининград-Москва, Санкт-Петербург-Калининград. Как уточняет Белта, в настоящее время задержка по белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов. Принимаются меры по обеспечению пассажиров питьевой водой и питанием, предусмотрено также оказание медицинской помощи. Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД. Как сообщалось ранее, в Каунасском районе Литвы с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, следовавших из Германии. Отмечается, что из-за аварии остановлено движение по соседним колеям, что затрагивает 22 пассажирских поезда. Белорусская Василина Хандошко выиграла 2 серебряные медали на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходили в китайском Сиане. В заключительный день состязаний спортсменка стала второй в произвольной программе солисток, уступив немке Кларе Бляер менее 0,2 балла. Днем ранее, 1 мая, Хандошко также завоевала серебро в технической программе солисток. Таким образом, после 3 этапов Кубка мира в активе белорусской спортсменки теперь 5 медалей. Ранее в этом сезоне она уже поднималась на пьедестал, в Колумбии взяла бронзу, а во Франции выиграла золото и серебро. Белорусские драники заняли 25 место и став в глобальном списке панкейков, который гастрономический гид «Тест Атлас» обновил в конце апреля. Лидером стали латышские картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики. Сладкие на втором месте, бретонские на третьем. Четвертая позиция у французских блинов с ногой. Замыкает пятерку китайский дяньбин, уличный блинчик с соусами и начинкой. Кстати, на 12 месте расположились сырники, на 14 строчке классические русские блины. Рейтинг составлен на основе 1000 проверенных оценок пользователей «Тест Атлас» из разных регионов мира.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, месяц май любят все. Не только фотографы и влюбленные друг в друга люди. Но вы посмотрите, какая красота. Все вокруг оживает, все цветет, благоухает, светится, поет и даже очень громко чирикает. А сегодняшний майский воскресный день – это вообще шедевр погодного искусства. Он во всем прекрасен. Он даже достоин, чтобы вот о таком дне сочиняли талантливые люди стихи и пели песни. И такое тоже происходит в нашем эфире. Надеюсь, этот солнечный день вдохновил всех вас своим теплом и ярким светом на добрые дела и творения. И это кому-то даже аукнется, да, в самое ближайшее время в нашей большой, воскресной, народно-поздравительной программе «Был бы повод» на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс». В студии уже расположился, поляну накрыл, микрофон в руки взял Александр Барский. Здравствуйте, дорогие друзья! За три выходных праздничных дня, я понимаю, сделано много. И отдохнуть успели, и пообщаться, и увидеть приятных людей. Но сейчас самое подходящее время, чтобы это закрепить. И отдаться своим маленьким, безобидным, жизненным радостям. Подумать о главном, ну и вспомнить о людях, которые вам дороги. Вот у которых сегодня хорошее настроение не просто так. Наверняка же есть причина. Потому что есть праздник. А если есть праздник, должно быть и поздравление. Правильно я рассуждаю? Вот. В ближайшие два часа в нашем эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», где, как обычно, я буду выполнять ваши музыкальные капризы. Это поздравления, приветствия и прочие жизненные радости, музыкальные сладости. Вдохновляйтесь хорошей погодой, маем, включайтесь, вспоминайте хорошие поводы, подбирайте правильные, добрые, искренние слова для поздравлений и приветствий в адрес близких и любимых людей. Но наш вайбер уже готов к приему ваших душевных сообщений. Номер тот же. 8033-699-1021. Пишите. Вот кое-что из ваших поздравлений, приветствий, признаний в любви уже есть. Я через несколько мгновений к вам вернусь. И мы обязательно начнем кого-то день рождения поздравлять и праздновать. Ну а пока желаю вам приятного весеннего солнечного дня и вот эта песня в придачу.

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс».
1: Врываюсь в весенний майский эфир с вашими поздравлениями и приветами. Это все. Ближайшие два часа. Напомню, в рамках народно-поздравительной программы «Был бы повод». 8033-699-1021. Это номер нашего вайбера для тех, кто желает с нами связаться, поделиться своей жизненной радостью и поздравить близких. Вот как это делает Оксана. Здравствуйте, Оксана. Причем Оксана протасовицкая, это важно. С днем рождения хочу поздравить с юбилеем свою замечательную подружку Татьяну Стольникову из города Витебска. 40 лет моей подружке Танечке исполнилось. Взрослая барышня уже. Дорогая моя, я поздравляю тебя с праздником, с днем рождения, с юбилеем. Я желаю тебе от души огромного женского счастья, побольше теплых объятий, счастливых глаз. Танюшка, я желаю тебе всего самого лучшего вообще, что есть в этой жизни. Все, что ты пожелаешь, пусть исполняется. Все цели, поставленные, обязательно будут достигнуты. Пусть в твоей жизни будут только солнечные, яркие, интересные дни, вот такие, как сегодня. Крепкого здоровья тебе, счастья, любви, побольше ярких, радостных событий, которые будут оставлять только светлые и теплые воспоминания. И пусть дом твой наполняется теплом, смехом. Ну а работа? Работы предстоит много. Пусть она приносит удовольствие, денежное вознаграждение достойное, ну а каждое утро твое начинается с улыбки. Вот такие установки принимайте, Татьяна Стольникова из Витебска, от Оксаны Протасовицкой. Будь счастлива, дорогая моя, с днем рождения, ну и шлифанем это все хорошей песней. Не только для Татьяны, для вас, Оксана, но есть еще повод. Вот пишет Алла Щербакова. Вы знаете, сегодня у Алены Игоревны Лобковой тоже праздник. У нее...
2: С днем рождения!
1: Поэтому и поздравляем-то с личным праздником, с днем рождения. Наша Аленка Игоревна – это крутой профессионал своего дела. Добрая, умная, отзывчивая мама, супруга и дочь. Друзья, семья, коллеги поздравляют ее от всей души с днем рождения. Желаем, Аленка, чтобы в твоей жизни все получалось. Чтобы каждый день приносил радость, удовлетворение, чтобы всегда на все хватало сил и доброй энергии. Люби жизнь, цени каждый день. Дорогая наша, с праздником, с днем рождения. Красивый музыкальный подарок, конечно же, прозвучит для Алены Игоревны. Вот у меня вопросик остался, Алла Щербакова. Она крутой профессионал своего дела. Вот интересно было бы узнать, кто по профессии Алена Игоревна, чем занимается. Но, Алена Игоревна, а неважно, наверное, уже сейчас. Просто отдыхайте, просто общайтесь с близкими людьми, принимайте подарки, добрые слова и гуляйте. Для вас вот эта песня от Елены Шевченко и Татьяны Булановой. Разгуляй!

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Продолжаем находить поводы радоваться за ваших близких. Ну, а если есть повод, должно быть и поздравление. Вот пишет Наталья. «Хочу поздравить дорогого любимого мужа, папу, брата, друга и просто замечательного человека с днем рождения. Это Денис Дмитриевич Дрык». Заметьте, все на «Д». «Д-Д-Д». Денис Дмитриевич Дрык. А живет он в городе Могилев. Давайте поздравим его. Да. Вот так обласкали Дениса Дмитриевича овациями. А сейчас Денис Дмитриевич, ловите. Летит, значит. Здоровье. Очень крепкое. Да. В себя. Все в себя. Удача летит. Благополучие. В общем, все земные приятности, которые помогут стать по-настоящему счастливым человеком. Денис Дмитриевич, с днем рождения. Ольга пишет из самого круглого города Беларуси. Такое совпадение. Он называется «Круглое». Вот в этот майский солнечный, теплый, прелестный денек мы хотим поздравить нашего коллегу Артема Александровича Реута. Сегодня Артем Александрович при параде с самого утра, потому что отмечает свой день рождения.
2: Поздравляем!
1: Вот такие строки хотим, Артем Александрович, подарить вам. Я надеюсь, коллектив не только этими строчками ограничится. Будет и продолжение какое-то. Либо сегодня, либо завтра уже с самого начала рабочего дня. Пусть жизнь, Артем, работает в режиме без ошибок. Пусть вдохновение синхронизируется с удачей, а радость загружается ежедневно. Все. Ваш профессионализм пусть растет, ваша зарплата не отстает от вашего профессионального роста. Это же взаимосвязано. Желаем доброй энергии, душевного тепла, интересных проектов и людей, с которыми будет легко идти по жизни. Весело тоже это важно, как после удачного релиза. С днем рождения, Артем! Любящий тебя и уважающий коллектив. Вот это поздравление. Оригинальное. Но и песня хорошая. Как говорится, в плечи вам. Ловите от Ярослава Сумишевского.

0: детали.
1: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
2: Фиприст для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
3: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
4: Мама, мы едем на дачу.
5: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
4: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
5: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
4: Ура! Мы едем на дачу!
6: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
3: Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Да, у программы «Был бы повод». Народно-поздравительный есть и цифровой адрес. 8-0-33-699-102-1. Это мы в Вайбере. Пишите сюда, делитесь своими радостями. Вот Светлана пишет. Светлана, здравствуйте. Но она не одна. Ей помогают близкие, родные, так, знакомые люди, случайные прохожие даже. В общем, мы объединились, чтобы на всю страну поздравить с днем рождения Татьяну Евдоченко. Это прекрасный человек. А вот здесь надо отреагировать в нашей группе поддержки. Да, искупать овации Татьяну по случаю праздника души и тела. Танечка, желаем тебе везения, душевного спокойствия, здоровья, счастья, любви, удачи, доброты, радости. Мало показалось? Успехов! Ну, еще раз давайте пожелаем здоровья и счастья. Это вот уж точно лишним не будет. Мария пишет. Просим поздравить. Уже поздравляю с юбилеем, причем Валентину Викторовну Дубовец. Это наша хохотушка, веселушка, добрейшей души человек, умный, талантливый. Желаем крепкого здоровья. Валечка, счастья тебе, качественного, женского. Удачи во всех делах, любим тебя, уважаем, ну, не можем наглядеться. Такая яркая, талантливая, веселая.

0: дороги. Наталья Дворко пишет. Наталья, здравствуйте. Хочу поздравить я свою подругу Олесю Долженкову. Она очень важный человек, серьезный, потому что председатель профсоюза Витебского мясокомбината. Уж тем более мясокомбината. Два шага вперед. Мясокомбинат сегодня нарядов не прислал, поэтому просто поздравим Олесю. Это замечательный, добрый и отзывчивый человек. Она замечательная мама двоих сыновей и лапочки дочки. Абсолютный. Полный набор для того, чтобы быть счастливой. А так оно и есть. Олесенька, желаю тебе здоровья, счастья, исполнения всех желаний, чтобы дети тебя только радовали. Муж любил и носил на руках. Успехов тебе во всем. Игорь пишет. Хочу я поздравить замечательную девушку. Ну, мне нравится. Наташа ее зовут. Кстати, Игорь, мне тоже Наташке нравится. Наташа Рашитова. Наташенька, с днем рождения поздравляю тебя. У нее, тем более, сегодня юбилей, поэтому давайте пожелаем ей здоровья наикрепчайшего, благополучия, женского счастья, многих жизненных радостей и исполнения самых заветных желаний.
1: С днем рождения!
0: И песню хорошую, чтобы можно было подвигаться, потанцевать, порадоваться хорошей погоде, жизни и своему вот дню рождения. Давайте, я думаю, с этой задачей справиться на ура просто. Энергичный Виктор Королев. А ты, Наташка, яблоко ела?

0: Программа для ваших праздников.
1: Идем только вперед. Надежда пишет. Здравствуйте, Надежда. Мы вас очень-очень любим. Надежда, а вы знали бы, как мы вас? Вот и полюбили. У нас просьба очень большая, важная. Мы хотим на всю страну поздравить Анатолия Викторовича Пупкевича. Шикарная фамилия. Юбилей сегодня отмечает 60 лет. Разве такое событие в жизни Анатолия Викторовича можно пропустить, родне? Нет, конечно, такое не простится никогда. Поэтому давайте поздравим нашего Толика, пожелаем ему крепкого, крепкого, крепкого, записывайте, Анатолий, через Е, крепкого здоровья, Божьего благословения и удачи во всем, куда бы ни направился, чем бы ни занимался. Мы его любим, он у нас, вот правда, герой. С уважением, большая семья Цибулька, а все мы из города Слуцка, юбиляр тоже. Это важное уточнение. Это муж, кстати, моей сестры, Надежда. Ну вы просто деталями забрасываете ведущего. Что теперь мне делать? Давайте поздравим. Хорошая песня прозвучит для Анатолия Викторовича, уж тем более Пупкевича. Ирина Киричук, догадывайте, Николай, еще дальше. Набрасывайте варианты. Пусть все это обязательно сбудется. Пусть рядом с тобой будут те люди, которые тебя любят и ценят. А, Николай, я вот уточню. Это Оксана, да? Валера, Аня, Геннадий, его семья и даже тетя Аня. И пусть желают они каждый твой день, Коленька, будет ярче и лучше предыдущего. Крепко тебя целуем, очень-очень обнимаем. Или наоборот, неважно, в любом случае это почтение. Будь счастлив, ну и для нашего Николая хорошую песню. Сейчас мы в пляс, как пойдем? Ой, берегите обувь, берегите пол. Ну и себя берегите. Песня хорошая. Валерий Курас будет для вас стараться.
2: Шестой десяток подступил, час утрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Протягиваю руки к одуванчикам. Не протянуть бы ноги, поэтому желаю всем долгой, яркой, солнечной жизни. Вот пишет нам Светлана из Будокошелева. Светлана, здравствуйте. Вы знаете, у меня сегодня в семье праздник. У моей старшей доченьки Натальи Фурсиковой из города Гомеля. Сегодня праздник, красивый юбилей, день рождения.
3: С днем рождения!
2: А моя Наташенька молодец. Она любящая, внимательная, заботливая дочь, жена, мамочка двоих красавиц дочерей. Я вот хочу на всю страну поздравить мою доченьку с днем рождения. Наташенька, желаю, чтобы ты, моя родная, жила всегда в здравии и носила платье, которое называется «Женское счастье». Я хочу, чтобы все твои планы и мечты обязательно осуществились. Будь счастлива, будь любима. Удачи тебе, родная моя девочка. Знай, что двери родительского дома всегда для тебя открыты. Ждем тебя, любим. Ну а сейчас вот виртуально обнимаю, целую. Твоя мама. С днем рождения, Наташенька. А вот Ирина Сергеевна пишет. Сегодня день рождения отмечает Леонила Старовойтова. Какое красивое, интересное, редчайшее имя для наших широт. А Леонила? Нет, она не где-то там за океаном живет. Она живет в городе Минске. Леонила, с днем рождения. Здоровья тебе монолитного, такого железобетонного, крепкого желаем. Твердого сердца и света, которое излучает добро. Пусть возможности и желания поддерживают тебя на жизненном пути, а удачи и везения с Божьей благодатью сопровождаю тебя каждый день. Главное — это цель, которой надо двигаться. Вот так пусть и будет. Пусть на пути к цели встречаются добрые, приятные люди, которые помогут и делом, и советом. А я всегда буду думать о тебе, потому что я люблю тебя. Твой далекий телохранитель — мама. Какое душевное, доброе, искренне приятное поздравление. Мама Ирина — молодец. Леонила. Красивое вам имя дали. Анжела пишет. Анжела, доброго солнечного дня вам. Сегодня хочется поздравить с юбилеем Наталью Михайловну Рашитову. Она не просто Наталья Михайловна, не просто Рашитова. Она яркая Рашитова. Она позитивная Рашитова. В конце концов, Наталья Михайловна еще лучезарная. И вот что важно. Легкая на подъем. Наташки, молодцы. Я называю еще ее грузинская мамочка, потому что мы с ней ездили в Грузию. Оставайся, Наташенька, всегда такой же, вот какой я тебя знаю, люблю, уважаю. Вот какая ты есть, настоящая, естественная. Она постоянная преданная поклонница Радио Рокс, да, Наташа Рашитова. Пришлите фото, признаю, может быть. Очень нужно организовать и воплощать жизнь, какие-то наши встречи на природе. Под шашлычок, под баян. Вот, все могем. К поздравлениям присоединяются все члены Радио Рокс семьи. А нас 11 человек. Анжела. Это автор этого душевного поздравления. Аленка, Ирина, Лариса. Две Ольги, записываю. Вера, Александр. Два Ивана и Юрий. Вот все-таки мужчины есть в этой компании. Значит, проводят время со смыслом. Интересно. Наталья Михайловна, с днем рождения. Для вас и для вас, Анжела, Сергей Куренков.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
3: Был бы повод.
0: Александр Барский.
4: Мужчин, настоящих мужчин будем сейчас поздравлять, потому что этого желает Мария Сергеева. Есть повод. В семье у нас сегодня праздник большой. Так совпало, что и выходной день, и погода отличная. Отмечаем, в общем, день рождения нашего дорогого, обожаемого мужа и отца Николая Дмитриевича Сергеева. Дорогой, пусть в жизни в твоей все будет на отлично. Крепкого здоровья тебе, исполнения всех желаний, финансового благополучия и многих жизненных радостей. Мы тебя очень любим. Ты у нас самый-самый лучший. Приятно, Николай Дмитриевич, да? А особенно знать, что это вот вполне заслуженно. Алена пишет. Я и большая семья Дубко сегодня объединились, и мы решили на всю страну поздравить нашего главу, любимого дедушку, обожаемого папу, мужа, брата Алексея Викторовича с прекрасным юбилеем. Алексей Викторович, мы поздравляем. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех делах и начинаниях. Наслаждаться каждым прожитым днем, ну и быть просто самым счастливым человеком. Вот такая установка. Мы-то тебя любим. Алексей Викторович, с днем рождения. Пусть в твоей жизни все складывается самым наилучшим образом. Вот Наташа сообщает, что сегодня особенный день для меня и для всех, кто знает такого человека, как Захар. Захар Петрович Ладудько сегодня отмечает свой юбилейный день рождения.
5: С днем рождения!
4: 40 лет исполнилось Захару Петровичу. Это самый лучший муж, поверьте. Папа потрясающий, сын заботливый, брат и просто невероятный человек. Вся семья, все жители Маховки объединились, чтобы поздравить Захара Петровича с днем рождения. Можно сказать, даже всенародные гуляния сегодня в Маховке будут. Ты наша опора. Это причем говорят все жители Маховки. Захар Петрович, какая честь. Наша сила и человек, который всегда рядом с нами. И никуда ты от нас не денешься. Пусть здоровье твое будет крепким. Настроение только на максимум. Удача пусть идет по пятам, ну а мечты сбываются. Любим тебя безмерно. Вся твоя семья. Все мы. Вся Маховка. Но теперь, я думаю, что и окрестности присоединяются. Жизнь продолжается. Захар Петрович, 40 лет всего-то. Помните, героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила, в 40 лет жизнь только начинается. И попробуйте с этим поспорить, Захар Петрович. Вот пока размышляете над этим, приходите в чувство. Для вас и песня Андрея Колосова «Жизнь продолжается».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Прививки от опасных сезонных заболеваний вирусного энцефалита и менингита можно сделать в медучреждениях Беларуси. Как напоминают эпидемиологи, иммунизация – современный способ предупреждения опасных заболеваний. Получить вакцину можно на платной и бесплатной основе в учреждениях здравоохранения. Специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации, а потом можно будет получить прививку для укрепления иммунитета. Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. 30 апреля были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю. По понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохраняется до конца майских праздников. А с 5 июня рейсы станут еженедельными по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. 6 мая увеличивается частота полета и из других российских городов. Самара будет связана с Минском 3 рейсами в неделю. Авиасообщение с Челябинском вырастет до 2 вылетов. В австрийском Зальцбурге задержан 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в детское питание «Хип». В марте он направил письмо компании-производителю с угрозой разместить отравленные банки в супермаркетах, если ему не заплатят 2 миллиона евро в течение 6 дней. Правда, прочли письмо только через 2 недели после истечения этого срока. Угрозу злоумышленник выполнил. Покупал емкости с питанием в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. Всего следствию известно о 6 таких банках, 5 из которых уже изъяты из оборота. Следователи ведут допрос задержанного, который пока не дал признательных показаний. Оказывается, голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается их накормить семечками. Европейские ученые доказали, пол человека влияет на то, как на него реагируют городские птицы. Они провели эксперименты в городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. Результаты показали, что птицы обоих полов куда более осторожно реагируют на приближающихся женщин. Так, дистанция вспугивания при встрече пернатых с мужчинами была на метр короче. Почему птицы не боялись мужчин больше? Ведь последние издревле занимались охотой. По одной из версий ученых, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Согласно второй гипотезе, секрет в особенностях походки и особых химических сигналах.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Хороший день сегодня. Яркий, солнечный. Ну, весна, такое ощущение, словно опомнилась. Так, ух ты! Уже ж 3 мая по календарю, и решила больше не подбрасывать нам неприятных погодных сюрпризов. Но, во всяком случае, в ближайшее время. Это прекрасно. Ну, а значит, можно смело наслаждаться приятным майским днем воскресным на свежем воздухе. Ну, или где вы там проводите время в компании хороших людей. Ну, а если вот у ваших хороших людей есть сегодня еще и личные жизненные праздники, которые выпали именно вот на этот день, тогда не стоит об этом молчать и там где-то как-то тихонько на природе среди берез и сосен отмечать. Для пышных и многолюдных банкетов вот есть подходящее время и программа. Народно-поздравительная программа «Был бы повод» на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс». В студии микрофона Александр Барский. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо за компанию. Продолжаю нести в каждый дом, в каждый уголок нашей страны положительные эмоции, ваши приветствия и поздравления. Все это активно принимает наш Вайбер эфирный 8033-699-1021. Мы с ним всегда работаем в тандеме. Он принимает приветствия, поздравления, амурные признания, но я их озвучиваю. Поэтому не стесняемся, пишем и слушаем только хорошие песни. Вот, например, пишет Саня Юревич к нам в Вайбер. Саня, он же Александр, он же Шурик, привет. Любимый Рокс, просто хочу передать привет маме Ане Хамицевич и папе, а также любимой тете Марине Геннадьевне. И не забуду про свою невесту. Саня, ну это если невеста, как можно про нее забыть-то? Зовут ее Лерочка. Лерочка, я тебя люблю. Помню, жду, прям как телеграмму Саня Юрьевич отправил Лерочке. Лерочка, давайте ответное приветствие. Тоже в виде телеграммы. Вячеслав пишет, хочу передать привет своей любимой дочери. Яна, ее зовут Яночка Бенкевич. Яна Вячеславовна, привет тебе огромный. Также зятю Владимиру Алексеевичу Деревнину. Ну и внукам своим Станиславу и Кириллу. Хорошие ребята. Желаю трудовых подвигов на даче. Я вас очень люблю, мои дорогие. Ну и 17-летием, кстати, совместной жизни поздравляю Яну и Владимира. Они у меня замечательные. Настроение отличное. Погода шепчет. Вот и песня соответствующая для вас.
3: Звуки тают в сиреневой дымке. В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: А вот Сергей пишет: дорогие безмерно уважаемые роксовцы, не побоюсь написать. Сергей, это же не страшно. И те, кто писал нам много раз, говорят, что даже не больно. Поэтому вот победил страх. Сергей пишет, что сегодня хочу поздравить на всю страну моего замечательного крестника, крестного сына. Зовут его Богдан Плохотник. Ему сегодня исполняется 18 лет. Богдаш, поздравляю тебя, дорогой мой мальчик. Это любящий сын, заботливый внук, прекрасный брат, надежный товарищ. Он отдает предпочтение спорту. Увлекается музыкой, а не гаджетами, что в наше время, ну, в общем-то, да, редкость, можно сказать. Очень хочется пожелать парню здоровья, уверенности в завтрашнем дне и мира в душе. Пусть все, что задумал, Богдан, обязательно воплотится в жизнь. Я верю в тебя. Ты герой. Все хорошо. Хорошая песня для Богдана, который увлекается музыкой, прозвучит, хотя при этом является современным человеком. Наташа пишет. Наташа, здравствуйте. Часто пользуюсь услугами. Ну да, к нам как, знаете, на работу. Поэтому сегодня тоже есть повод. Это хороший человек. Давайте поздравим Артема Сергеевича Данилюка. Это мой племянник. Сегодня 25 лет. Юбилей ему исполнилось. Давайте поздравим.
2: Поздравляем!
1: О, Артем Сергеевич, дорогой мой племяшка, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе верить в себя, даже когда это бывает сложно. Желаю целей, которые зажигают, вдохновляют. Желаю людей, которые будут ценить тебя по-настоящему, любить тебя таким, какой ты есть. Желаю тебе успеха в делах больших и маленьких. Желаю счастья, здоровья, которое никогда не подведет. Желаю, чтобы каждый следующий год твоей жизни был лучше предыдущего. Это называется эволюция. Пусть жизнь щедро отсыпает тебе всего только самого-самого хорошего. Готовьте ладошки, Артем Сергеевич. Сейчас насыплю вам. Да, это тетя Наташа и двоюродная сестра Надежда задали тон. Ну, а мы вместе с Вованом, есть такой исполнитель, мы продолжим. Это для вас.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Ольга Николаевна и дружная семья решили написать, потому что повод появился. Хотим поздравить мою сестренку, пишет Ольга Николаевна, Татьяну Николаевну Головневу из Еремина Гомельской области. Сегодня юбилей она отмечает. Пожелание тебе, Танюшка, самое теплое, самое радостное. Вот не хватит времени программы, чтобы вот описать тебя. Хотя вот от души здоровья безупречного, радости в глазах, спокойствия в душе, крепких, сладких снов, любви в сердце. И пусть тебя окружают приятные люди, которые тоже тебя любят и уважают. Новостей желаю тоже приятных. И если будут в твоей жизни перемены, то только к лучшему. Многих жизненных удовольствий тебе, Татьяна Николаевна. Она же Танюша. Рита пишет. Сегодня хочу передать поздравления для своей обожаемой золотой мамочки. Натальи Михайловны Арашитовой. По-моему, мы уже поздравляли от Рокс семьи. Вот теперь... От родной семьи, от родных детей. Мамочка, дорогая, поздравляю тебя с юбилеем. Ты наше вдохновение, ты наша поддержка. Поэтому я хочу, чтобы ты была здоровенька, жила долго-долго-долго на радость всем нам. Счастье тебе пусть приносит каждый день. Мы тебя очень любим. Это дети Рита, Рима, Егор и наши семьи. Любим тебя очень-очень. Анна пишет. Хочу поздравить в этот теплый, красивый майский денек свою мамочку Зинаиду Петровну Кошкину. Ой, какая пушистая фамилия. Живет она в городе Горки. Сегодня у моей мамочки день рождения.
2: Поздравляем!
1: Мамуль, милая, красавица моя, я поздравляю и желаю крепкого здоровья тебе, хорошего настроения, безграничной удачи, огромного счастья, оставаться еще много-много лет такой же доброй, приятной, веселой, красивой. Пусть все твои мечты обязательно сбываются, планы осуществляются. Я думаю, что и Анна... Сергей, это ваши дети, внучка Виктория, муж, будут вам помогать и всячески способствовать, чтобы мечты и планы осуществились. Мы тебя очень-очень любим, дорогая наша. Музыкальный подарок в студию, пожалуйста. Александр Малинин, как всегда, привычный образ с гитарой. Вот уж постарается Зинаида Петровна Кошкина для вас.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
3: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
4: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А вот Дмитрий пишет. Дмитрий, знакомимся. Есть повод. Хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Хочу, чтобы вся страна знала, что есть такая Татьяна. Татьяна Леонидовна и Татьяна Леонидовна Хомич. Все это в одном лице. Сестренка, Танечка, поздравляю. Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний. Здоровья крепкого, вдохновения, удачи, позитива. Всегда быть в отличном настроении. Получать от жизни удовольствие. Пусть все, что необходимо для счастья, будет в твоей жизни. Пусть исполнятся все твои желания. Оставайся такой же любимой, красивой, счастливой, великолепной. Брат и его семья поздравили вас, Татьяна Леонидовна. Наталья пишет. Наша двоюродная сестричка Марина Павловна Николаева сегодня тоже отмечает день рождения. Но она далеко от меня сейчас. Нас разделяют 2000 километров. Но Радио Рокс, благодаря своим всепроникающим электромагнитным волнам, достанет Марину Павловну Николаеву, где бы она ни находилась, даже за 2 или за 200 тысяч километров. Но давайте поздравим ее. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, исполнения всех твоих планов, всех смелых желаний. Пусть твои детки и внуки только тебя радуют, дарят тепло и заботу. Но оставайся всегда такой же прекрасной, какой мы тебя знаем. А знаем мы тебя и помним веселой, задорной, всегда с шутками, с добротой подходила ко всем. Она любит петь, танцевать. Даже за 2000 километров тоже поет и танцует. Любим тебя. Помним, дорогая наша сестренка. Ну и поздравляем тебя. Татьяна пишет. Хочу поздравить с днем рождения Наталью Валерьевну Новикову из города Гомеля. Ну, здесь кратко, сестра таланта. Но за такие пожелания вам, Наташа Валерьевна. Здоровья, радости, любви, тепла, уюта и всех земных благ. Вот приятно, правда? Александр пишет. Александр, наверное, влюблен. Это я предполагаю просто. Ну и передает привет Вере Анатольевне Соловей. Красивая поющая фамилия. Вот и Верочке Анатольевне хочу сказать такие слова. В воздухе небо наполнено счастьем, когда я вижу тебя, Верочка. Точно влюблен. Ты самое совершенное, что могла создать жизнь. Самое невероятное и красивое. Ты чудо, который несет яркий свет и теплую радость. Ты для меня драгоценный подарок, моя удача и волшебство. Перчик, я люблю тебя. Вот правда, и хочу повторять это каждую секунду. Я люблю тебя! Пусть это чувство, Верочка, мое к тебе продлится вечно и станет нашим продолжением.

Я и с тобой. И тем, что ты излучаешь. Ты словно манишь своей энергетикой, полной женственности, магической, завораживающей красоты. Не могу удержаться. Не могу стоять на месте, когда природа создала тебя, Вера Анатольевна Соловей. Ну так, Сашка, летите к ней. Счастье ваше. Я не знаю, какого цвета глаза. Отпишитесь.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Галина старательно писала это поздравление, потому что любит одного хорошего человека. Сегодня замечательный день, солнечный по погоде и по настроению. У нашего любимого мужа и отца, Владимира Ивановича Бобовича, сегодня день рождения. Мы отмечаем этот действительно праздник для всех нас, для тех, кто любит, знает Владимира Ивановича. Все иваки присоединяются. Пусть этот день запомнится надолго, и пожелаем имениннику только приятных вестей. Море позитива, тепла, исполнения желаний, счастья. Володька, пусть душа твоя улыбается, глаза горят счастьем. Ну и, конечно же, здоровье, здоровье, еще раз здоровье желаем. А поздравила вся большая наша дружная семья, родственники, все, кто знает и уважает Владимира.

Владимир Иванович. Человек, потому что хороший. Виктория пишет. Хочу поздравить я нашего юбиляра, Валерия Дмитриевича Караченко. Юбилей. Есть юбилей. Дедушка, муж, папа, любимый, родной наш, дорогой, поздравляем тебя. Ты для нас опора. Ты мудрость. Ты пример для подражания многим поколениям. Правильный человек. Вот спасибо тебе за твою теплоту, за твою душевность, за твое надежное плечо и за твою заботу. Мы желаем, чтобы энергия твоя била ключом, здоровье никогда не подводило. А в доме пусть всегда царят уют и радость. Будет хорошо тебе, будет хорошо и нам. Пусть каждый день приносит радость. Ну а мы? А мы постараемся всегда быть рядом с тобой. Любим тебя. Это жена, дочери, зятья и даже внуки. Елена пишет. Я поздравить хочу. Давайте поздравим. У меня есть муж. Зовут его Сергей. Сергей Анатольевич Матлак. Сереженька, с днем рождения тебя, мой дорогой. Здоровья тебе крепкого. Оставайся сильным, надежным. Желаю постигать успех и удачу на жизненном пути. Дарить близким радость и тепло. Верить в свою мечту и хранить в душе счастье. Успехов в работе хочу пожелать тебе. От души поздравляю с присвоением гордого звания дедушка. Вот здесь ура, товарищи! Сергей Анатольевич, шаг вперед. Равняйся смирно! Вот вам орден почетного дедушки. Вся твоя семья гордится. Любим тебя, ценим. Жена Елена, ну и присоединяется теща, дочь, зять и внученька Ксения. Вот Анна еще пишет. Хочу поздравить Николая Сергеева с днем рождения. Николаш, желаю тебе, чтобы каждый день был наполнен улыбками, радостью, счастьем. В доме твоем пусть царят любовь, понимание, доброта и сам цари. Ну да, ты ж хозяин. Желаем, чтобы тебя окружали приятные, любимые, близкие сердцу люди. Пусть все задуманное обязательно исполнится. Любим тебя и уважаем все нашей семьей. Если позволите, Анна, не ревнуйте. Афина, певица такая, присоединится еще.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
2: Озон, Озон. Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Елена, здравствуйте вам, Елена. Пишет, потому что сегодня сообщают у моего крестного папы день рождения. Хороший человек, люблю его, уважаю и хочу на всю страну поздравить. А зовут его Александр. Александр Марочковский, живет в городе Пинске, столице Полесья, так принято говорить. Дядь Саш, дорогой мой крестный, с днем рождения. Очень хочется пожелать тебе силы духа, бодрости, оптимизма, крепчайшего здоровья, побольше безоблачных будней, побольше моментов счастья, всегда хорошего настроения. Пусть все ладится у тебя и дома, и в делах. Пусть тебе сопутствует неизменная удача, ярких, интересных путешествий, финансовой стабильности. Это важно для мужчины. Ну и благополучия финансово желаю. Уважаем тебя, очень любим. Твои родные Лена, муж Елены из Могилева. Ну, это чтоб не запутались, кто где. Из Могилева привет в Пинск. И поздравления, Саш. Геннадий пишет. Хотим поздравить всей семьей замечательного человека Захара Петровича Ладудько. И пожелать нашему Захару Петровичу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви. Ну и пусть наш Захар Петрович, да, именно наш, остается всегда веселым, позитивным человеком. Мы знаем его много лет и очень уважаем. Семья. Мама, сестра и швагер Геннадий. Он же Шурин. В общем, Гена. Татьяна пишет. Хочу поздравить с днем рождения Василия Белобрович. Васька, желаем тебе счастья. Слышишь? Крепкого здоровья. Долгих лет жизни. И пусть исполнится, Васек, твои самые заветные желания. А? Вот, а чтобы это все происходило как можно скорее, надо бы и создать благоприятную среду творческую благодаря вот этой песне.
4: У судьбы в рукаве

0: пишет Алла Поплавская из агрогородка Снов. Детали, может, и важны, не знаю, Алла, но пишет вот почему. Потому что сегодня мой крестник Сергей Александрович Ткачев отмечает свой праздник души и тела. День рождения. Ну, надо поздравить.
1: С днем рождения!
0: Ну, чтобы детализировать все, и все было на своих местах, как любит Алла Поплавская. Живет, значит, Сергей Александрович Ткачев в населенном пункте Ректа Жлобинского района. От души, Сережа, поздравляю тебя, желаю мирного неба над головой, семейного счастья, благополучия, прекрасного весеннего настроения, солнечного, вот как сегодняшняя погода. Пусть здоровье тебе никогда не подводит. Пусть, Сереженька, тебя окружают верные друзья, любящая семья. Она у тебя большая. Но и ты достойно воспитал троих детей. Пусть они всегда радуют тебя своими успехами. Пусть все будут здоровы. И твои родители. Анна пишет. Сегодня отмечаем день рождения нашего сына, Анатолия Макарова. Поздравляем тебя, сыночек дорогой, Толик. Желаем тебе стабильности и благополучия. Здоровья тебе, вот крепчайшего, чтобы у тебя хватало сил для построения своего личного, крепкого и безоблачного счастья. Да, для этого нужны и силы, и вера, ну и везение в том числе. Желаем, чтобы ты всегда был таким же сильным духом, верным своим принципам, целеустремленным, успешным человеком. Смело иди к заветной цели. Пусть дорога твоей жизни будет ровной, пусть все твои решения будут взвешенными, а рядом люди надежными. Будь счастлив, будь здоров, будь любим, уважаем и береги себя. Легких тебе чистых дорог, дорогой наш и любимый. Папа Юрий Тимофеевич, мама Анна Владимировна, это Крупский район, и присоединяется еще брат Андрей и его дружная семья. Наташа пишет, сегодня есть повод нашей внучке Полине Бабич. У нее день рождения. Мы хотим поздравить ее. Замечательная девушка. Здоровья крепкого, счастья, удачи, добра, радости, любви, мирного неба, успехов во всех начинаниях. Любим тебя сильно-сильно. Мама, папа, бабушки, дедушки, все родные и близкие. И если позволите, Полинка, для вас герои совершат сейчас подвиг музыкальный. Споют песню. Называется она «Пока мы молоды, пока мы любимы».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая.
2: Здоровья желаю. Ну а также приветствие передаю Ане Хамицевич и мамочке моей Марине Геннадьевне Мясковской. Всех очень люблю. Ирина пишет: хочу передать привет семье Шишко и Янковским. Ну а мамочке пожелать скорейшего выздоровления. Приятные хлопоты. Муж, значит, отремонтировал трактор. Скоро посадим картошку. Скоро будем кушать. Мир, труд, май. Ура, гряньте-ка, музыканты. Ну, вот у меня на этом все. Спасибо за внимание, за активность. Вот этот музыкальный подарок. Красивая история для вас от Аланы Черкасова. До встречи.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы! Победный залп по ценам! По 12 мая в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Сколько многодетных семей строят жилье с господдержкой в Минске, рассказали в Мингорсполкоме. С начала года в столице направили на строительство квартир более 220 многодетных семей. Всего же в этом году новое жилье обретут 660 таких семей. Среди объектов строятся жилые дома в границах улиц Ангарской и Магнитной, по улице Розы и Люксембург, границах Шаранговича-Горецкого, по улицам Выгодского, Геологической, Карвата, а также малоэтажная застройка в микрорайоне Северный. Всего же в городе сейчас возводят 83 объекта. Общая площадь 830 тысяч квадратных метров. Большой лесной пожар ликвидировали под Гродно. Крупное возгорание возле деревни Узбреж тушили несколько часов силами МЧС и лесхоза. Пожар площадью 10 гектаров оперативно ликвидировали благодаря звонку местных дачников. К счастью, никто не пострадал. С пожаром боролись более 60 человек и 15 единиц техники от МЧС и лесхоза. Сейчас обстановку на месте контролируют наземные группы и беспилотники. Белорусская Василина Хандошко выиграла 2 серебряные медали на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходили в китайском Сиане. В заключительный день состязаний спортсменка стала второй в произвольной программе солисток, уступив немке Кларе Бляер менее 0,2 балла. Днем ранее, 1 мая, Хандошко также завоевала серебро в технической программе солисток. Таким образом, после трех этапов Кубка мира в активе белорусской спортсменки теперь 5 медалей. Ранее в этом сезоне она уже поднималась на пьедестал, в Колумбии взяла бронзу, а во Франции выиграла золото и серебро. Белорусские драники заняли 25 место и став в глобальном списке панкейков, который гастрономический гид «Тест Атлас» обновил в конце апреля. Лидером стали латышские картофельные оладьи, обогнавшие французские кружевные блинчики, сладкие на втором месте и бретонские на третьем. Четвертая позиция у французских блинов с ногой. Замыкает пятерку китайский «Дяньбин» – уличный блинчик с соусами и начинкой. Кстати, на 12 месте расположились сырники, на 14 строчке – классические русские блины. Рейтинг составлен на основе 1000 проверенных оценок пользователей «Тест Атлас» из разных регионов мира.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
4: Мама, мы едем на дачу.
5: Эхси!
6: Аллергены атакуют в любое время года.
4: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
4: Ура! Мы едем на дачу!
7: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

Устала просто ждать. Устала просто ждать. Я вижу по глазам. Я вижу по глазам. И слышу голос твой. И слышу голос твой. Я больше не могу.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
3: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда,

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 5 вечера.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 6 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

ночь укроет своим крылом откровение наших лиц. Я стою и молчу,

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10, выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27, выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 9 вечера.

меня вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой. Допою свою песню, недопетую.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 10 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: В ближайшие сутки в белорусской столице ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Предстоящей ночью 8-10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 27. В целом по республике в темное время суток от 9 до 11 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись. Но вернуть ничего нельзя.

махнул, не глядя, сороковник, виски покрыла седина. Ни лейтенант и ни полковник, за все заплачено сполна. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, мука, в моих слезиночки блестят. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, сука, в моих все искорки горят. Что дни, что месяцы, что годы летят, летят, как ни крути. Но ходят где-то пароходы, а я стою на паперти. Заходят в дом другие люди, слышны другие имена. Ушли друзья, иных не будет, и в этом не моя вина.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мук.
3: В Беларуси полночь.

На ноге, хоть идут ножи и вилки, на войне, как на войне. Треугольник, треугольник, треугольные дела, бесконечные разборки, где ты был, где ты была.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Радио РА.

доброте, любви и доброты, на долготе, безудержности чувств прописаны давно мои мечты, но прописаться сам не тороплюсь. Меня влекут красивые цветы на неоткрытых мною островах, висящие над пропастью мосты и нервное дрожание в руках.

Где-то там на улицах пустых кто-то не помашет вам рукой, кто-то вам не будет докучать.

0: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Я познакомился с тобой в лед, и от тебя у меня крен. Не знаю, что нас с тобой ждет, но добро пожаловать в мой мир.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: если очень хочется, все получится. Радио Рокс.
1: На подошвах листопад, мне уже за

прошлой жизни не симпатичны, но как сжигают их все сейчас 120

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров,

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

Настанет миг, и я свечой сгораю, коснусь своей душой ключа от рая.

0: Теперь я знаю, где мои ключи.
1: Радио «Рокс».

одиночеством никак я не сдружусь. Мне в пустой квартире этой нужно край, слышать голос твой, а я не научусь.

0: Эх, заслушаться, Рокс.
1: Я вечер посвятил тебе одной, и для тебя

0: и расстаться не смогла на рассвете.
1: А прежняя любовь, говорят, с годами не ржавеет. Лишь только поднеси уголек и запылает вновь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь.